0: Какая музыка! Ночь на малиновой луне, моя Мишель. Ну что, ночь — это холст, на котором любовь рисует самые нежные узоры. Ночь не просто скрывает очертания, она подсвечивает чувства. Вот с такой ночной мыслью я, Артем Сорокин, начинаю новый час. 3:06 в столице. Малиновая луна сегодня или не малиновая. Главное, что мы с вами, и мы, ночные жители, чувствуем этот особенный ночной вайб, который не сравнится вот с этой дневной жизнью, несколько пошлой, несколько банальной. Хотя, конечно, многие ночные работники предпочли сейчас все-таки бы спать, честно сказать. Так, ну, чтобы быстро уснуть, мы обычно считаем до 3, иногда до 3:30. 3:06 в столице, как и сказал. Всем, кто уже проснулся на Дальнем Востоке, в восточных регионах, вам большой привет, хорошего дня, друзья. Видите, у нас тут пока что ночной вайп, а вы уже ощущаете его как прекрасный дневной. Продолжим мы далее с группой Hi-Fi, песня про лето. Сегодня 25 июня. Ну что, июнь почти что заканчивается. Хотя, в общем, есть надежда, что следующий месяц будет гораздо лучше, гораздо теплее и гораздо летней.
1: Артем Сорокин.

Так обидно.

По-моему, водители автомобилей, словно перелетные птицы, подчиняются ритмам пространства в неком философском смысле. Птицы летят по зову природы, а водители едут по зову обстоятельств. Но и те, и другие в каждом движении ищут смысл, который, конечно же, рождается только в самом пути, в самой дороге. Друзья, всем, кто в дороге, хорошего, доброго пути под лучшие и любимые песни на русском радио, как в знаменитой комедии. Какие песни впереди? Огласите весь список, пожалуйста. Так, у нас впереди Стас Пьеха, «Летали над землей», новинка группы «Серебро», «Мало огня», «Five Star Family», диджей Панкратов, «Песчаный карьер», два человека. Шучу, моя мелодия на русском.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Кто его знает, может быть, эта песня в том числе частично про Леру Кудрявцеву. Я напомню, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева ранее давно были парой в отношениях. Сейчас они не вместе, но при этом Лера Кудрявцева, с которой артисты когда-то связывали романтические отношения, встретила Сергея недавно возле своей гримерки на ТЭФе. И она сняла видео, а он в этот момент гладил дверь. Дверь гримерки. Лера, телеведущая, со смехом прокомментировала: «Молится на меня!» Да уж. Ну, я думаю, что Сергей смеялся, радовался. Как говорит молодежь, прикалывался. Ну так, тем не менее, о чем речь, собственно? В начале лета прошла церемония вручения телепремии ТЭФИ. Сергей Лазарев получил награду. Его проект «Ну-ка, все вместе», который он ведет вместе с Николаем Басковым, признали лучшим в категории «Развлекательное шоу талантов прайм-тайма». При этом в номинации «Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма» Сергей Лазарев уступил Яне Чуриковой, но искренне порадовался за коллегу. И вот, в общем, инцидент с Лерой случился как раз на этой прошедшие премии ТЭФИ. Русское радио с вами, 3:39 в столице, у нас впереди Согдиана.
1: Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ох, сижу тут и думаю, а что бы я делал, если бы я был сейчас дома, а не на русском радио, не на работе? Знаете, друзья, наверняка бы ел тазик с клубникой, заедая черешней. Да, это, конечно, главная радость июня и июля. Помню, когда жил в деревне под Краснодаром в детстве, у нас это было вообще главное счастье лета. Объесться клубникой. Правда, иногда это было как в анекдоте про... Как, помните, ученик 3 класса Петров опытным путем установил, что чрезмерное употребление соседской клубники ведет к болезненным отложениям солей в мягких тканях пониже спины. Бывало такое, бывало, да. Соседская клубника тоже поедалась. Сейчас тоже клубника — это счастье, хотя, конечно, судя по ценам, ее не просто трудно найти, она еще и как будто бы убегает при попытке ее съесть. Так что всем не терять мгновений летних, объедаться клубникой, впитывать эти ароматы, попутно слушая лучшие и любимые песни.

Да, вот жизнь удивительная штука. Пытаемся строить карьеры, чего-то достигать, удивлять кого-то, а потом в какой-то момент понимаем, что самое ценное — это любовь, это твой близкий человек. И неважно, в общем, что вокруг происходит, хотя для того, чтобы это понять, мне кажется, нужно время. Не сразу мы это понимаем. Нужно влюбиться, по-настоящему влюбиться, и чтобы эта любовь была взрослой, знаете, друзья, без всяких качелей и гормональных всплесков, вот которые бывают 18-20 лет. Хотя, в общем, по-разному у всех бывает. Бывает так, что 18-20 лет влюбились и на всю жизнь. И такое тоже бывает в нашем мире.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: плачешь дома.
1: Русское радио. Это родные нулевые.
2: Беги на край земли.
1: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.

Великолепная Ани Лорак на русском радио, которая не раз высказывалась о любви и говорила в частности так. Прощение – это путь к любви. Способность отпустить обиды и выбрать движение навстречу – важный шаг, но при этом важно не игнорировать реальные проблемы, говорит Ани Лорак, а прорабатывать их. А еще она поддержала идею открытого диалога. Важно обсуждать то, что беспокоит в паре, и стараться понять позицию партнера. Да уж, это факт. Это факт многих проблем и в паре, и в целом глобально в нашем мире можно было бы избежать, если бы люди просто садились друг к другу и разговаривали. Чего ты хочешь, чего я хочу, а я этого не хочу, а я хочу. Давай что-нибудь с этим придумаем, давай найдем какой-нибудь компромисс. Мне кажется, серьезных проблем можно было бы ой как избежать. Русское радио, здесь Артем Сорокин. Привет всем.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Оставайтесь с нами на Русском. Привет всем, доброго утра, доброго дня, кому-то еще доброй ночи. 25 июня, четверг на календаре. В четверге оставаться так особенно приятно. Как известно, четверг — это трамплин к выходным. Психологи, между прочим, отмечают, что четверг часто оказывается самым продуктивным днем, так как горб недели уже пройден, а расслабленное пятничное настроение еще пока не наступило. Люди стараются закрыть максимум задач, чтобы спокойно уйти на отдых. Кстати говоря, интересно, что четверг не раз становился частью названий. Например, есть фильм «После дождичка в четверг» и роман Честертона «Человек, который был четвергом». А в Таиланде, например, считается четверг днем учителя и благоприятен для начала обучения. У нас, смотрю за окно в столице, «После дождичка в четверг». Сегодня с 7 до 9 утра по Москве обещают слабый дождь в столице. Пока же, ну так, мокровато.

Дорогой Иракли, помним, не забываем про то, что лето – особенное время, время свободы, когда надо заставлять себя куда-то ехать, что-то новое узнавать. Я уж молчу про Лондон и Париж, это было бы идеально. Ну, хотя бы в соседнюю деревню на ярмарку, в соседний город. А ладно, хотя бы в соседний район даже, в том месте, где вы живете. А то потом осень, зима, слякоть, грязь, снег, и будем сидеть вспоминать. Эх! Чего же летом-то я время терял? 25 июня на календаре, ё-моё! 5 дней до конца первого месяца. А время летит просто невероятно быстро. И думаешь, ну как так? Вот только лето начиналось, а уже 25 июня. Надо что-то с этим делать! Я не знаю что. Давайте решать.

0: кого мы обманываем? Бывает такое настроение, которое полностью противоположно мысли «Счастье в том, что вместе мы». Звучит оно так. «Счастье в том, что я наконец-таки остался или осталась дома одна и могу отдохнуть от всех в тишине». Это особенно касается наших женщин, дорогих, любимых. Так порой выматывает вся эта бытовуха, что хочется просто, чтобы муж с детьми куда-нибудь уехал, правда? А ты... приняла ванну, выпила чашечку кофе, сходила по магазинам на реснички, на ноготочки, удалила кутикулу, на пяточки сходила, ну и так далее. В общем, дорогие женщины, я желаю вам, чтобы почаще вы оставались в тишине и просто высыпались, отдыхали, а муж с детьми или просто муж, ну, куда-нибудь ненадолго линял, так сказать, в хорошем смысле этого слова, ну, а вы просто отдыхали и наслаждались этой жизнью. Это тоже необходимо. Ну, а потом уже там всякие совместные счастья и так далее. Так, у нас через 3,5 минуты новинка группы Биз, которую нельзя пропускать.
1: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ти.
1: Новая песня на русском.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
3: Всем привет, это группа Биз.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.
2: Ночи

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Дамы и господа, не пропустите!

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, кстати, Романа среди именинников 25 июня не вижу. Именины сегодня отмечают Андрей, Анна, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан и я. 6.03, почти что 6.04, время московское. И как в том стишке, через силу, через боль просыпаюсь в 6.00. Боль свою не побеждаю, снова сладко засыпаю. Вновь на подвиг собираюсь в 7.00. Я просыпаюсь, ты на стрелке посмотри, есть еще минуты три. Ну и так далее. Это все к тому, что как же все-таки сложно вытащить свое тельце из-под одеяла в такую рань. Невероятно сложно, но надо. Что делать? Помогут это сделать с 7 утра утреннее шоу «Русские перцы». Пока же тут я, Артем Сорокин, на русском радио. Ставлю для вас песни, друзья. Чего-нибудь такое интересненькое расскажу обязательно. Ну вот, например, в этот день в 1498 году в Китае изобрели зубную щетку. Сначала это была, кстати говоря, ручка из кости или бамбука с щетиной или загривка кабана. Вот те раз. То есть, получается, поначалу людям зубы чистили кабаны в некотором смысле. Интересно, интересно. Всем, кто сейчас, допустим, в ванной чистит зубы, вам большой привет. Приятной очистки.

0: Русское радио. Любимей нет.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим утром облачно и до плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер будет западный до 6 метров в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Ну, творческие люди и сами порой странные, и все, что в их жизни происходит, тоже странное. Вот, например, почитал, как Владимир Пресняков начинает утро. Как-то певец рассказывал, что раньше ему не хватало и 12 часов сна, а после рождения сына удавалось поспать около 6 часов, и при этом он чувствовал прилив сил. В одном интервью Владимир Пресняков говорил, что иногда просыпается в 10 утра, а порой даже в 2 часа дня. Это связано с поздними выступлениями и, конечно, гастрольным графиком. Ну а идеальное утро для Владимира Преснякова – семейное. По словам артиста, лучший вариант, когда вся семья завтракает вместе, все смеются и потом с хорошим настроением расходятся по своим делам. Вот согласен, это хорошее утро, это идеальное утро. И как здорово, что завтра уже пятница. В нашем случае можно сказать, что сегодня тоже такое предидеальное утро. 6:30 в столице. Нужна танцевальная песня сейчас на русском.

0: всем параметрам.
1: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Все мы немножко хотим всплакнуть, когда очень рано приходится просыпаться, поэтому доброго утра всем, кто не хочет, но надо. Ну что, в следующем часе сильно улучшит утро или день, утреннее шоу «Русские перцы», шутки, юмор, лучшие песни, лучшие утренние ведущие, ну и тот неповторимый вайб, неповторимое настроение, которое только есть у наших ребят в утреннем шоу «Русские перцы». Все, я, Сорокин, сматываю удочки, 7 часов слушал песни, пора бы послушать хруст подушки. Вам желаю прекрасного дня. Конечно же, проводите этот день под лучшие песни на лучшей радиостанции. 25 июня, четверг, 6:48 в столице. Совсем скоро утреннее шоу «Русские перцы». Пока.
1: Артем Сорокин.

Ростове этим утром облачно и до плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер будет западный до 6 метров в секунду.

0: приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля 12:00. Станция Морская. Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио Ростов-на-Дону ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Быстрее! Выше! Сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
6: Русское радио.
5: Русское радио. Всегда с тобой.
7: Русское радио. Все будет хорошо.
8: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция ускорилась. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 25% после 15%, а годовой показатель достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3%. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ на образование у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев. Размещение хостелов и квестов в домах потребует согласия жильцов. Сейчас оно не требуется, если помещение переведено в статус нежилого. Ужесточить законодательство хотят депутаты и сенаторы. Законопроект уже готов и направлен в правительство. Авторы инициативы объясняют необходимость изменения многочисленными жалобами жителей на работу подобных объектов. Участники рынка считают, что нормы могут негативно сказаться на развитии туристической инфраструктуры и привести к сокращению числа мест размещения. Теперь к международным новостям. В Венесуэле произошли сильные землетрясения. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2. Власти ввели режим ЧС. Официальные данные о погибших и пострадавших пока не приводились. Толчки привели к многочисленным разрушениям в венесуэльской столице Каракасе и других городах. На чемпионате мира по футболу завершился 14-й игровой день. Прошли 6 матчей. Так, ЮАР обыграла Южную Корею со счетом 1-0, а Мексика одолела Чехию, забив 3 безответных мяча. Кроме этого, Швейцария обыграла Канаду 2-1, а Босния и Герцеговина переиграла Катар со счетом 3-1. Также Марокко одолела Гаити 4-2, а Бразилия обыграла Шотландию 3-0. Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Бразилия и Марокко сыграют в 1/16 финала чемпионата мира. Также в плей-офф уже точно сыграют Германия, США и Аргентина. В Москве 7:02 на русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные! 7:02. Сейчас, смотрите. 1, 2, 3. И 7:03. Ну вот, на улице практически минус. Вот, вот и лето. Вот и лето прошло. Здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио. Вот, по-прежнему купальники зимним. Полина Жукова.
5: С начесом.
4: Да-да-да. Вот. А кто начесал? Дима Морозов.
6: Да, с удовольствием.
4: Главный баскетболист.
6: У меня расческа есть специально для купальников. Ну, я имею в виду пятерня моя.
4: Молодец. Здорово, Дух Петровой. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, это русские перцы. Привет.
5: Доброе утро.
6: А мне другая песня вспомнилась.
4: Какая?
6: А хозяйка где-то с рыжим.
5: Да,
6: я про Полинку. А к слову хозяйка, мне вспомнилось еще старое такое, знаешь, из большого гипермаркета. Сестра хозяйка.
4: Да ты что?
6: Или хозяйка кассы.
5: Да что-то тебе сегодня очень много вспоминает с самого утра. Да.
4: Ну,
5: не к добру.
6: Я про тебя говорю, потому что ты, во-первых, сестра хозяйка. А во-вторых, ты хозяйка нашей кассы. 10 000-то лежит?
5: Есть, ребят, действительно, греют душу и карман.
4: У нее теперь деньги.
6: Сегодня она владеет. Потому что у нее отпуск скоро.
5: Владыка 10 000.
6: Да, она сейчас деньги пересчитывает.
4: 10-тысячная владыка.
5: Да, ну а ты, кстати, владеешь теми самыми ключами, которые открывают нашу студию, чтобы сюда вошел всем известный кое-кто сегодня.
4: Я его лично встречу. Его, ее, их.
6: Через 40 минут.
4: А, хорошо.
6: Они уже едут. Или он.
4: А эти, 12 друзей Морозова где?
5: Тут, недалеко.
6: Для них тоже расставлены уже стульчики.
4: А реактивный гороскопчик будет? Ну, конечно же, будут песни, будут
6: пляски,
4: танцы, будет карнавал.
5: Ребята, это факт.
4: Да?
6: Да.
4: Понеслось.
0: Главное утреннее шоу страны. Русский.

0: Русском радио.
1: А теперь новость для особо бдительных. Если вдруг вы подозреваете человека, который ходит вокруг вашего дома и что-то куда-то все время заглядывает, что-то все время фотографирует, не бойтесь, это не шпион. Возможно, это человек, который устроился на вот такую необычную работу. Пеший исследователь называется.
2: Да как ни назови, все равно я бы напрягся, если кто-то.
1: Короче говоря, что это вообще за работа такая? Сервисы нанимают людей, которые ходят по городу и обновляют карты вручную. Ну, то есть они делают панорамные вот эти вот снимки, благодаря которым мы потом видим, что сейчас находится на том или ином месте.
2: А что он в окна-то заглядывает, гад?
1: Ну, чтобы всю карту вот в режиме 3D заснять.
2: Прекрасно. А будьте добры, а у меня вот такой-то адрес. Ой, смотрите, там Юрьев завтракает. Зачем это мне надо в моей жизни?
1: А значит, список задач какой? Это проверять адреса, фотографировать входы, замерять пандусы и снимать видео внутри, но не квартир, а торговых центров. Платят сдельно. Чем больше заданий вы выполнили, тем больше заработали.
3: Не, ну, ребят, что-то подозрительно.
2: Подозрительно, потому что особенно чем больше заданий, тем больше денег. То есть, милый, а ты где? Я на задании.
3: Где потом это будет все опубликовано?
1: На картах.
3: Ну,
1: на
3: картах? Зачем вот такие подробности на картах?
1: Ну, здрасте. Нормально. Ты хочешь посмотреть, что сейчас находится вообще там возле кафешки, в которую ты собралась идти.
2: А потом в навигаторе появится.
1: А там фотки 2015 года.
2: Да. А ты говоришь, фу, я здесь плохо получилось. Через 200 метров после Жуковой поверните направо. Ты не, такой, я, нифига себе.
1: Я просто реально сидит. Вчера видел человека, обвешанного просто вот так вот камерами с ног до головы. Думаю, что это за покемон такой? А это, оказывается, вот пеший исследователь.
3: А я думала, блогер.
2: Новая тема, человек обвешанный.
1: А я думал, сова.
2: Ты ведешь себя как обвешанный, короче.
1: Что это у тебя тут камера? А, да. Я думал, сова.
2: Потрясающе.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове этим утром облачно и до плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер будет западный до 6 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Если я сказал, что доделаю беседку, значит, доделаю.
12: И не надо мне каждое лето об этом напоминать.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Все будет хорошо.
16: Что слушает страна? Любимое на русском.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто ленты, бесконечный процесс скролля. Каждую ночь со мной новая.

0: русских перцев.
1: Ну вот они и расселись, гармонично 12 перечных знаков зодиака. Овны, сегодня полезно довериться любопытству, оно приведет вас туда, куда надо.
2: Тельцы, вас ждет приятная возможность показать свои сильные стороны.
3: Многоуважаемые близнецы, неожиданная просьба окажется началом чего-то интересного.
1: Раки, сегодняшний день подскажет ответ на вопрос, который давно вам не давал покоя.
2: Левушки, сегодня вы сможете превратить чужие сомнения в собственное преимущество.
3: Дева, вас ждет удачный момент для небольших, но важных перемен.
1: Весы. Кто-то напомнит вам, насколько высоко ценит ваше мнение.
2: Скорпиончики. Сегодня лучше не торопить события, они и так складываются удачно.
3: Стрелец. День подарит повод посмотреть на привычную ситуацию с улыбкой.
1: Козероги. Вас приятно удивит скорость, с которой решится давняя задача.
2: Водолеи. Сегодня стоит прислушаться к необычному совету.
3: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Неожиданная идея поможет сделать день намного интереснее.
0: Перченый гороскоп. На русском радио.

0: Комсомольском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наконец-то все нормализовалось, по крайней мере, в Перми.
2: Так, что случилось?
1: Пермские чиновники отчитались об уборке снега. Они дождались лета, чтобы снег сам растаял.
2: Молодцы.
1: Умнички, умнички. Значит, местная жительница пожаловалась на снежные завалы на парковке. Снег не убирали с начала зимы, поэтому автомобили вообще не могли нормально разъехаться, а мусоровозу трудно было добираться до контейнерной площадки. Ответ на жалобу женщина получила пару дней назад. Работы по уборке снега проведены по графику, а территория находится в нормативном состоянии. А в качестве доказательства чиновники прислали летние фотографии, на которых вместо сугробов видны зеленые кусты и трава. Но вот это ли, дорогие друзья, не вера в будущее?
2: Да,
1: не
2: это власть, да. Как? Мне нравится креативный подход.
3: А в чем они не правы?
2: Я думаю, что
1: там в бюджете еще появилась статья как бы на подношение Богу Солнца.
3: Да. Снега нет? Нет. Я, кстати, сейчас, вот ты мне сказал, я после эфира зайду к себе в подъезд, посмотрю в почтовый ящик. Может быть, на мою жалобу тоже пришло письмо?
1: А какое?
2: Ты куда жаловался?
3: На снег я зимой жаловался уже много раз.
1: Угу. На снег жаловался?
3: Конечно, что не убирают.
1: Ты на снег жалуешься, на дождь, вот на листву, потом, значит, на пыльцу. Ты молодец.
3: Нет, только на пыльцу жалуются, Палинка. Я жаловался только на снег. Антон, не приписывай мне чужих заслуг.
1: Конечно, нет. Это знаменитое дело в суде, вот я это недавно видел.
3: Так,
1: Морозов
3: сейчас...
1: против тополиного пуха. Это...
3: Дайте жалобную книгу, я сейчас на Юрьева напишу.
1: Да там уже страницы кончились, успокойся.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: Ярко звезды светят.

0: русские перцы.
1: На русском радио.
2: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за

0: радио.
1: Знали бы вы, что сейчас обсуждаем. Но на самом деле, я могу признаться всей стране.
2: Признайся.
1: Почему я ношу двухдневную, иногда трехдневную щетину.
3: Которую не видно.
1: Потому что за ней скрывают... То есть, во-первых, она подчеркивает, ну, как бы визуально подчеркивает скулы.
2: Контур лица,
1: да. Она убирает брыли и некрасивость.
2: Я просто сегодня в очках и разглядываю, значит, говорю, значит, Антошка, говорю, ты сегодня небритый, брутальный Антонио. Димка тоже говорит, я сегодня тоже, говорит, контур у меня здесь. И я уже задумал, может, мне тоже пора.
1: Потому что девчонки могут нарисовать контуринг, а нам как-то, ну, не с руки.
3: Ты понимаешь, она очки надевает, да, смотрит на меня и говорит, что я брутальный Антонио. А без очков она говорит, что это за питерский бомж здесь?
1: Я думаю, что она все-таки пытается с помощью очков что-то в тебе разглядеть.
2: Да, где-то там, очень глубоко, Антош, я вижу.
1: Какие-то очки рентген. Кстати, подожди, они не с камеры случайно? Она нас не снимает?
2: Снимает.
3: Она тебе уже дважды КТ сделала, успокойся.
2: У меня еще тепловизор, понимаете, сейчас уже накалился в очках до невозможности, потому что я чувствую приближение.
1: Свет чьей-то звезды.
2: Да, звезды.
3: Боже мой, я-то думаю, что это замерцало-то у нас в дверях.
1: Что это замерцало такая?
3: Да, мерцало. Замерцало. То есть ты говорил только что про Барбару Брыльску, которую у тебя... А мы будем за это самое замерцало сейчас устраивать.
1: Сейчас я Брыльску свою спрячу, подожди. Мне надо поднатянуть чуть-чуть.
2: Спрятал.
1: Да, кстати, сейчас придет очень интересный артист или артистка.
3: Или артисты.
1: Или артисты, кстати, да. У нас сегодня что-то глобальное, потому что светит не по-детски.
3: Светит не по-детски.
2: Ослепляет уже. Не могу, я уже не вижу, что куда нажимать.
3: Дайте номер телефона и пусть угадают люди всем известного кое-кого.
2: 8-495-995-105-7.
3: Звонить.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и...

0: своей шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: всем известный кое-кто.
1: Дамы и господа, встречайте! Вот.
2: Ого!
1: Ничего себе!
3: А что ого-то, непонятно, кто это?
2: Ну, я вижу, что, по крайней мере, очертания тоже такие.
1: А зачем вы накрыли и очертили? Что
3: за очертания? Да, действительно, такие.
1: До нас дозвонилась Леночка из Новочебоксарска. Сейчас будет играть, выигрывать, отгадывать. И подарок получит огромную колонку. Прям огромную.
2: Ленуся.
3: Леночка. Леночка.
1: Лена.
4: Алло, доброе утро. Алло, доброе Лена. Утро, русский перец.
3: Алло, алло.
4: Страна.
1: Привет,
2: доброе
1: Леночка.
2: Утро. Привет. Да, Леночка, мы вас слышим прекрасно, как и
1: очень
2: вся страна.
1: Хорошо слышим, конечно. Лен, как настроение? Как дела ваши там, Ленусь?
4: Отлично. Утро начинается хорошо, дозвонилась до вас.
1: А, классно. А куда это вы намылились-то? На работу, что ли, или что?
4: На работу, да.
1: Ой, да, что это на работу,
2: так
1: да?
2: Так грустно об этом заявляете.
3: Лен, на работу надо идти с хорошим настроением.
2: И с улыбкой.
1: С песней.
3: Тем более сегодня день аванса.
1: Да, а, точно, да, кстати. У вас сегодня аванс будет, Лен?
4: Нет. Аванс будет 29-го.
2: Вот я говорю, у всех по-разному.
3: Ну ладно, тогда на 29-е перенесем.
2: Да.
3: Все, пока, Лен.
1: Дим, ты не выпендривайся.
3: Ладно, Ленусь, сейчас, значит, для вас будет три подсказки об очень известном человеке или группе лиц. Мы сами не знаем, кто это. Но вы нам поможете идентифицировать всем известного кое-кого. Согласны?
4: Хорошо, согласна.
1: Ну тогда понеслось.
2: Подсказка номер один. Каждый второй водитель мечтал поставить его верхние ноты на свою сигнализацию, а пешеходы ставят его песни на будильник, ибо проспать просто невозможно.
3: Подсказка номер два. Сделал популярным имя Натали и воспел главный натюрморт времен депрессии, когда на столе только маленькая стеклянная емкость для смелой огненной воды.
1: Подсказка номер три. С прошлого лета часто передвигается на гондоле. И уверен, что самый лучший день — это сегодня.
2: Точно не 29 число?
1: Нет.
3: Сегодня. Сегодня.
2: Леночка.
3: Для Леночки.
4: Мое предположение, что это Лепс.
3: Это Лепс.
1: Знаете, теоретически мы бы, конечно, поговорили. Но можно сказать так. Вы считаете, что это Григорий Лепс, и это...
3: Ура! Лена, мы вас поздравляем! Классная фирменная колонка от Русского радио достается именно вам. И вот в ней Григорий Викторович будет звучать просто нереально круто.
1: Каждое утро он будет желать вам доброго утра!
4: Спасибо большое! Люблю этого артиста! Очень даже!
1: Мы тоже любим!
3: Ну вот он сейчас и споет для вас. Лен, спасибо вам за участие! Пока-пока!
2: Пока!
0: Всем известный кое-кто на Русском радио!
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На Русском радио.

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Сказать, чего я хочу?
2: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
0: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
3: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
0: Кинотеатр «Феникс». Терция «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
0: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Ты слышала новый?

0: Материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
1: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь с врачом.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
3: Мы готовы!
2: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22.30. Категория 16+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
6: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Компания «Дунэнерго» сообщает об отключениях света в Ростове. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера света не будет на улицах Тельмана, переулках Крепостной, Красноармейской, города Волос, Суворова, Трамвайщиков, Журавлева и Большой Садовой. В Ростовской области централизованным теплоснабжением обеспечено почти 2 миллиона человек, горячим водоснабжением – более миллиона. Эти данные прозвучали на совещании по вопросу осуществления деятельности РСО в сфере теплоснабжающих и теплосетевых организаций, сообщили правительство региона. Работа по модернизации коммунальной инфраструктуры ведется в рамках меморандума, определяющего ориентиры развития отрасли до 2031 года. Ключевыми направлениями остаются привлечение финансовых ресурсов, оптимизация затрат и технологическая модернизация. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал возобновить установку спортивных площадок в муниципалитетах, где работы были остановлены. Финансирование проектов, победивших в губернаторском конкурсе «Сделаем вместе», но не реализованных из-за формальности, будет восстановлено. Всего из 22 объектов отсеяли 10 в 6 муниципалитетах по причине незаключенных до 28 апреля контрактов. В Ростове 23 градуса тепла, ясно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте «Автофинансбанк». Финансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие, ну что, лет продолжается, русские перцы тоже продолжаются. Мы здесь рядышком с вами. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Будем вас обнимать, целовать и радовать. Здорово!
2: Доброе утро! Вот мы с вами не работали 21 июня, воскресенье. Это, между прочим, был день медицинского работника.
3: Да, всех поздравили.
2: Да, и хочется еще раз, конечно же, низкий поклон всем, огромное спасибо докторам, врачам сказать. Спасибо большое всем медицинским работникам. У меня есть тоже друзья, которые работают в сфере медицины. И вот я тоже поздравляла свою одну знакомую с этим прекрасным днем, с профессиональным праздником. Она акушер-гинеколог. Вот. И я что хочу сказать. Мне, для меня вообще, вот я всегда с ней когда общаюсь, я считаю, что она чудо-человек и вообще чудо-врач, потому что она дарит людям
3: новую жизнь.
2: Да, она работает в роддоме, в огромном федеральном центре. И меня поражает, что у нее вообще никогда не бывает выходных. Вот мы встречаемся на каких-то мероприятиях с ней, и она всегда...
3: Кто-то хочет родить.
2: Да, то есть она не может до конца, знаешь, расслабиться и отдохнуть. Да, и вся жизнь у нее подвязана на работе. Вот место жительства, она живет с учетом того, чтобы быстро можно было доехать до работы. А-а-а. Место учебы детей, они все учатся рядом также с роддомом, потому что ей нужно туда их довозить с утра. Ну, в общем, все.
3: Все завязано на
2: этом.
3: Да,
2: все рядом с роддомом, чтобы вот вся жизнь, это и есть работа. Но работа, конечно, замечательная. Мне кажется, это огромное счастье, когда ты можешь действительно принять и встречать людей в этой жизни.
1: Ну, это уже даже не работает, призвание настоящее.
2: И вот мне кажется, вот это вот самая, вот, наверное, такая фантастическая, необычная работа человека в моем окружении. Я знаком со многими людьми, но вот это какие-то люди для меня небожители.
1: Да.
2: Вот, и я поэтому, знаете, почему вот начала такую тему? Ну, хочу у наших слушателей тоже спросить, кто есть в вашем окружении? Вот какой самый такой необычный человек с какой-то необычной работой есть в вашей жизни?
3: Ну, вот час назад мы обсуждали человека, который с камеры должен ходить по дворам и фотографировать все.
1: Да,
3: но это необычно.
1: Я думаю, про него никто не скажет, потому что подглядывать нехорошо.
3: Да, но он делает тоже полезное дело. Хочется у наших слушателей тоже спросить. Давайте, ребята, самая необычная работа человека из вашего окружения, сегодня мы это будем обсуждать, пишите ваши истории в нашем канале в Максе, там есть комментарии.
1: Да, ВКонтакте, пожалуйста, не забывайте прям под постом написать, и это будет счастье для нас.
2: Ну и, конечно, личные сообщения. Все мессенджеры работают по номеру телефона 8-916-003-105-7.
1: Очень ждем.
0: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, расскажите нам про людей с необычными профессиями, которые есть в вашем окружении. Вот Анечка нам написала в Максе в личку, что мама ее работает раздатчицей обедов в полях нашей необъятной страны. Возит обеды на поля, где работают люди на комбайнах, сеялках и так далее.
2: Класс. Это мой самый любимый эпизод в любом советском фильме, когда, значит, они с комбайнов вот так вот припарковались, сели, тенечек сделали из комбайнов, да, подняли ковшик.
3: А там из фляги тебе достают.
2: И тут они смотрят, говорят, о, смотри, вот она идет. И она идет с бидончиком, еще с чем-то, да, и вот раскладывает это, знаете, на скатерочке, да, вот это, знаете, хлебушек, лучок, там, зелень, горячий супешник, ах, прям крутейшая
3: профессия. А вы знаете, что я
2: профессия.
3: В детстве ездил вот в таком тракторе, он назывался «Топик».
1: Да.
3: У которого
1: да.
3: спереди кузов. Красный маленький топик. У нас, значит, за рулем была прекрасная женщина, которая нас вот тоже катала по этим полям. И мы развозили реально эту еду в бидонах в таких больших флягах.
2: Это когда ты в сельской школе учился еще, да?
3: Да. Это было вот летом. Мы ездили вот так вот тоже, помогали, раздавали эту еду.
2: Так
3: вот
2: же радостно.
0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове этим утром облачно и до плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер будет западный до 6 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
6: 310-04-05. 310-04-05.
7: Чтобы хорошо жить... Нужно хорошо есть! Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
10: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
9: Собираемся! Дорогая.
10: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
13: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
17: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
18: Пусть твои окна смотрят беспечный розовый вечер.
0: Только любимое.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А вы же знаете, что русское радио безгранично вещает
2: да.
1: по всему миру. Вот нам из Узбекистана прислали сообщение Фируза Рустамовна. Она из Ташкента. 20 лет она работала надзирателем в женской колонии. Мои дети меня почти не видели. Сейчас я уже на пенсии, все свободное время посвящаю вот как раз детишкам и слушаю русское радио в Узбекистане.
2: Интересная,
3: ну, какая умничка.
2: Профессия, работа.
3: Какая умничка. Это же, она имеет отношение к перевоспитанию.
1: Конечно, конечно.
3: На свободу с чистой совестью.
1: Да.
3: Я уверен, что у них там еще мероприятия какие-то были. Вечер юмора, к примеру, почему
1: ну, может
3: бы нет.
1: Быть, да? Может быть, артисты какие-то приезжали.
3: Да, и на 1 апреля у них какой-то праздник был. Кстати, оттуда же иногда тоже ребята участвуют. В первом сезоне, я помню, Антонов по-русски была, оттуда тоже из мест несолидарных приходили шутки. Вот. Не эфирные, но смешные, знаете ли, я хочу сказать. Вот. А, кстати, хорошая шутка, она должна вот не только смешить друзей, но и звучать в эфире. По крайней мере, мы так считаем полностью. Поэтому присылайте свои варианты на сайт rusradio.ru, и самый удачный я, Антон Юрьев, озвучу в эфире. А их авторов ждет эксклюзивная футболка с текстом собственной шутки. Подробности, кстати, конкурса ищите на нашем сайте. Там все описано.
1: Ну, то есть, главные условия какие? Это первое, чтобы шутка была оригинальная.
3: Да-да-да.
1: Чтобы, если мы ее пробьем в интернете, ее мы там не нашли.
3: Не тыренная.
1: Да. И второе условие, это чтобы она была эфирная, печатная все-таки.
3: Да-да-да. Потому что, нет, она может быть не эфирная, тогда мы поржем эксклюзивно.
2: Да, пусть она будет смешной.
3: Да. Пусть она будет смешной. Пусть мир станет смешнее. А.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Реклама на русском. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
12: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
13: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
18: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-99.
18: 18-740, 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
19: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей», каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
20: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
21: В «Ленте».
22: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
23: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ой, спасибо огромное. Столько классных историй вы уже прислали, написали. Продолжайте это делать, наши мессенджеры. Все работают, социальные сети. Мы все смотрим, видим. Вот, например, смотрите, история написала нам Татьяна. Ее сестра работает няней у щенят у одной заводчицы-собачницы. У нее много собак и, соответственно, и щенков, и порода очень милая йорки. Это мы обсуждаем сегодня самые необычные профессии у людей, которые есть в вашем окружении.
2: Даже у собак есть няня, Антон, а да. У нас с тобой нет.
3: Нет, это очень, это, слушай,
2: обидно.
3: Надоело друг друга нянчить, Дим,
2: да.
3: Правда.
2: Дорогие нянечки, да. Если вам нужны взрослые такие отбитые на всю голову пациенты, да. Вот мы здесь,
3: и
2: пожалуйста.
3: Антон.
2: Кстати, знаете, ребята, ведь мы тоже для нашего окружения люди с необычной профессией.
1: Необычная у нас,
3: очень
1: да.
3: Необычная
2: потому
3: профессия.
2: Что не у всех знакомого можно по утрам услышать, например, в машине, в умной колонке или вообще на другом конце планеты.
3: Некоторые нас переслушивают даже.
1: Некоторые есть такие. Да. Всем привет, кто... Мама, привет, да? Всем друзьям привет, кто нас слушает. Спасибо огромное за поддержку.
2: Вот Андрей нам еще написал из Усть-Илимской Иркутской области. 30 лет мама у него отработала зубным техником. Это вот тот самый человек, который... изготавливает по слепкам и снимкам зубы, коронки, виниры, мосты и протезы. Это своего рода скульптор. Действительно, сейчас эта профессия уже немножечко начинает отмирать, потому что вот эти 3D-сканеры, 3D-принтеры и всякие вот вытачивающие роботы, они вытачивают виниры тончайшие. Поэтому я желаю, чтобы вы продолжали работать, дорогие
3: это
2: люди.
3: Значит, ваши руки никто не заменит.
2: Да, никакие роботы.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Кстати, если бы сейчас Андрей Губин отвечал на вопрос, какое сейчас время суток, если бы он сказал слово «ночь», он бы заработал 1000 рублей.
2: Вот он бы порадовался. Ну да, я логику твою поняла, к чему ты ведешь.
3: Ему десятка не лишняя, точно.
2: Да вообще кому она может быть лишней? Никому.
3: Десятка. Это же 10 тысяч.
1: Да, поэтому если вы хотите также заработать 10 тысяч рублей, пожалуйста, звоните к нам в игру «Против правил».
2: 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Без комиссии.
2: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, на раздаче денег начинается прямо сейчас. Это игра против правил. Русские перцы считали. Здесь 10 тысяч рублей. Да. Отдадим. Может быть, отдадим Ирине, которая дозвонилась из города Сокол, Вологодская область. Ирочка, здравствуйте.
2: Доброе утро, Ирочка.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как там у вас погодка? Как делишечки ваши? Как ваше настроение, Ирочка?
3: Да ничего, все хорошо. А? За окном то солнышко, то дождик.
1: Нормально, это нормально. То так, то по-другому.
4: Как и у нас. Мы хотим, чтобы на вашей улице прошел сейчас денежный дождь.
2: Да. Будем стараться делать это вместе. Да, Ириш?
1: Сейчас правила, Ирусечка, напомнит вам Дмитрий. Давайте.
4: Правила очень простые. 5 вопросов, отвечайте на них неправильно, но логично. То есть не просто абы какое слово, а именно должна быть какая-то логика в этом. На все про все 20 секунд, 1000 рублей за каждый такой ответ. Если пройдете испытание первое с честью и с достоинством...
2: Ой.
4: Пропала у нас Ирочка.
1: Пропала. А вы что, думали, что если она пропала, я ей не перезвоню, что ли?
2: Давай,
4: нет, давайте брать следующий звонок. Вот у нас уже кто-то есть на линии. Алло.
2: Алло.
4: Алло. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Как вас зовут?
5: Меня зовут Виктория.
4: Откуда вы?
5: Московская область, Солнечногорск.
2: Вот так вот, Виктория. Вы попали в прямой эфир.
4: Да, вы прослушали правила.
5: Да-да.
4: Ну все тогда, Вика, сейчас для вас начинается раунд. Он длится ровно 20 секунд. 5 вопросов Антон вам прямо сейчас задаст.
2: Отвечайте. Желаем на вам
4: них
2: удачи.
4: Да, неправильно, но логично.
5: Спасибо.
1: Что показывает спидометр?
5: Время.
1: Какое сейчас время года?
5: Зима.
1: Кто живет в курятнике?
5: Слон.
1: Духовой музыкальный инструмент?
5: Пианино.
1: Какого цвета мои волосы?
5: Зеленого.
2: Вау! Даже время осталось, смотрите.
4: 5 вопросов вам поддались очень даже легко. Это значит, что вы получаете 5000 рублей прямо сейчас. Вика, дорогая.
2: Да, радость-то должна присутствовать, Викуль. Прям...
5: Конечно, вы даже не представляете, какая.
4: Викуль, и мы должны задать вам вопрос. Вопрос такой. Будете ли вы выигрывать 10 тысяч?
5: Ой, сложный вопрос за последние 10 лет мои.
4: Да, ну тут варианта два. Либо вы ничего не выигрываете, либо выигрываете десятку.
2: Или вы уходите с пятеркой сейчас.
4: Да.
5: Так, ну давайте так... Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Попробуем.
4: Играем.
2: Вот это
4: отлично.
2: Да.
4: Итак, значит, Вика, для вас прямо сейчас начинается наша супер игра.
2: Удачи, Викуля.
5: Спасибо.
1: Чем моют полы?
5: Хлоркой.
1: Кто живет в аквариуме?
5: Петух.
1: Растение с иголками вместо листьев?
5: Береза.
1: Что находится на лице между подбородком и носом?
5: Глаза.
1: Какая фамилия у нашего Димы?
5: Петухов.
2: И вы выиграли!
4: 10 тысяч рублей!
2: Поздравляем, Викуля! Вот это действительно вы везунчик! Вот так вот просто залететь сходу в прямой эфир и выиграть 10 тысяч рублей. Не всем под силу, но вы смогли.
4: Это какой-то у вас просто, да, полоса везения. Так что пользуйтесь ею по полной программе.
5: Ну, Виктория, победа!
1: Да!
4: Мы знали, кого в эфир вызвать.
5: Спасибо, ребята.
4: Вика, мы вас еще раз поздравляем. Сейчас, пожалуйста, не вешайте трубку. С вами пообщается Антон. Ну, еще раз поздравляем. 10 тысяч улетают в Солнечногорск. Ура!
2: Пока!
0: Игра против правил. На русском радио. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Партнер проекта «Глазная клиника Ирис» доктора Качмала. Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
8: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в доме. Домики, шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Пенсию по старости будут начислять без заявления со следующего года. Об этом агентство Prime сообщили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам. Социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. При этом будут использоваться данные, доступные в системах фонда. Новый порядок распространится на всех россиян, однако исключением станут граждане, имеющие опыт работы за границей. Им по-прежнему придется подтверждать стаж через личное обращение. При землетрясении в Венесуэле погибли более 30 человек, а свыше 700 пострадали. Об этом сообщила временный президент страны Делси Родригес. Под завалами зданий в разных районах остаются люди. Спасательная операция продолжается. Сегодня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также в Колумбии. Разрушены несколько зданий, и повреждения получил в том числе аэропорт Каракаса. Он закрыт. Депутаты предложили ввести семейный отпуск для школьников продолжительностью до 5 учебных дней. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако действующее регулирование не предусматривает специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. А новая мера позволит семьям чаще проводить время вместе. Ученые выяснили, что летнее солнце не повышает витамин D. Но речь не о всех, а прежде всего о возрастной группе 65+. Пожилым недостаточно просто бывать на солнце, чтобы поддерживать показатель. Витамин D необходим для поддержания состояния костей, иммунитета и общего здоровья. В России дефицит элемента наблюдается у 50% населения. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро, дорогие друзья. Если у вас какая-то необычная профессия, то, пожалуйста, напишите нам. Или если у вас есть в окружении человек с такой необычной профессией, нестандартной, тоже рассказывайте. А мы с удовольствием все это почитаем. У нас есть на это целый час. Антон Юрьев.
1: Тут.
0: Читать умеешь?
1: Ну, ты спрашиваешь, я... Нет.
0: Полиночка Жукова.
2: Я научилась.
0: У тебя какая техника чтения?
2: У меня обычная.
0: Обычная? То есть не скоростная?
2: Нет, я читаю медленно, внятно и понятно.
0: Хорошо, у нас есть кнопочка X2. Дима Морозов тоже вместе с вами здесь. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Спасибо, что вы с нами.
2: Да, уже третий час. И огромное спасибо вам за ваши истории, которые вы действительно пишете, рассказываете. Это очень ценно для нас. И очень интересно, потому что столько профессий, оказывается, существует. И тех, о которых мы не знали. Вот, например, няни для щенков. Мы впервые столкнулись. Поэтому продолжайте рассказывать. Пишите ваши сообщения в нашем канале в Максе. А там есть пост. Можно и в личку написать, можно там в комментариях. А
1: если карточка вас... есть еще, туда.
0: Да, пишите в комментариях. А если у вас есть какой-нибудь друг, например, психолог для слонов, мы тоже ждем про это рассказ в наших мессенджерах по номеру 8-916-003-105-7.
3: На русском радио.

0: Говорим про необычные профессии в вашем окружении. Влад написал нам, что он работает в банке. Обычная офисная работа. Так вот, у нас в офисе работал парень, затем он уволился. И однажды я его встретил и, естественно, спросил, где же он теперь работает. А он, оказывается, теперь работает метеорологом. На мой вопрос, ты что, предсказываешь погоду? Он ответил, ну да. Вот такая работа у человека. Просто предсказывает.
1: Смотри, дождь.
0: Вот поэтому погоду на завтра мы скажем послезавтра, да? Просто угадываю погоду.
2: Зато ему теперь известно такое понятие, как осадкомерное ведро.
0: Ладно.
2: Как ты думаешь, как оно выглядит?
0: Ну, как ведро обычно.
2: Нет.
1: Любое ночное ведро, которое ты ставишь, оно осадкомерное. Утром измеряешь, осадки выливаешь, это считается удобрением. Все нормально.
2: Не, ну если у вас как бы ночные осадки в размере метр на метр и в метр в высоту,
1: смотря,
2: у меня для вас плохие новости, ребят.
0: Сколько арбуза съел перед сном?
1: Три.
2: Вот, кстати, а где купить вкусные арбузы?
0: В Москве?
1: В Узбекистане.
2: Захотелось, что-то мне захотелось.
0: А дыньки?
2: Кстати, есть ведь люди редкой профессии, дегустаторы арбузов и дынь.
0: Кстати, я еще прочитаю одно сообщение, раз ты говоришь про дегустраторов.
2: Про дегустраторов.
0: Да, именно про них.
1: Дегустрируй.
0: Да, значит, Аня написала, что ее хороший знакомый раньше ездил работать в Турцию на летнее время. В гостинице 5 звезд, ультра все включено. Его работа заключалась в следующем. Стоять в баре у стойки и буквально считать количество бокалов, стаканов или стопок алкоголя за тем или иным столом. Если насчитывал больше определенного количества, он стопил этот стол и не разрешал больше наливать.
2: О, все какой это, жадина.
0: Все это не в целях экономии, пишет нам Аня, а или не из-за жадности, как можно подумать, а с целью не допустить сильного опьянения и различных неприятных инцидентов. Вот такая работа.
2: Все равно жадина. Жадина, говядина, соленый огурец.
1: Раздавал ланчбоксы потихонечку.
2: Турецкий барабан.
0: Тагил!
2: Жадина, говядина, турецкий барабан. Вот он и есть, этот барабан турецкий. Все, я понял, о ком это.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
11: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
12: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
13: Пока жил с женой, думал, куда она деньги девает, а? Теперь после развода не могу понять, откуда она их брала.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
15: Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля. автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
5: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
16: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
3: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А мы сегодня обсуждаем самые необычные профессии людей из вашего окружения. Вот Артем говорит, что они работали взрывниками с товарищем раньше на северах. Под землей отрывали горную породу от целика. Саня Михайленко, привет. Это Артем вот пишет.
2: Серьезная работа.
1: Да, слушайте, горную породу отделить от целика.
2: Да.
1: Поднятая целина вспоминается сразу.
3: И породистые ребята.
2: Нам написали: работа сестры моей. Она медсестра в детской реанимации, помогает малышам, которые родились раньше срока. Она просто супергерой, горжусь бесконечно. Веруня, привет.
1: Да, конечно. Необычная профессия. Да. А у Ларисы тут вообще про сельское хозяйство очень много профессий. Сейчас они как бы исчезают, поэтому о них надо говорить, их надо вспоминать. Вот Лариса говорит, профессия есть такая — вельтарщик. Не каждый кадровик о ней знает. Это такая подборка сахарной свеклы после погрузки спецтехникой на грузовую машину. Я сама работала вельтарщиком.
2: Ого. Интересно.
3: Я вообще не знаю, что это за профессия.
1: Да. Ну, раз мы про сельское хозяйство, вот еще у Анюты тоже знакомая есть, которая работает ассиминатором коров. Однажды была наблюдателем ее работы. Зрелище, скажу вам, еще то. Да, Анют, я тоже наблюдал, кстати, это дело.
2: Это как репродуктолог для человека.
1: Ну, ассиминатор для коров, да.
3: Главное, что корова довольна.
1: Там главное в этом деле — это иметь очень длинную перчатку такую.
2: Спасибо,
3: знаешь?
2: Да, Дим,
3: да.
2: За
3: подробности. И, конечно же, рядом, чтобы был, там, не знаю, столик.
1: И большой шприц.
3: Там, нет, шприц не надо, там букетик цветов.
2: Приглушите свет, включите музыку, свечи.
1: Коровы лучше доются под Моцарта, естественно.
3: Да.
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам о самой необычной работе человека из вашего окружения. Вот у меня, например, есть одна знакомая, у которой просто золотые руки. Она работала раньше учительницей, а теперь она работает создание у нее диорам на заказ.
2: Что-что?
1: Диорамы.
3: Диорамы.
1: Диорама — это такое воссоздание какого-то либо события, либо какого-то интерьера в каком-то масштабе. Да, каждая работа очень кропотливая, требует огромного количества воссозданного с нуля деталей. Что-то она сама печатает на 3D-принтере, что-то рисует, что-то вот, короче, делает. Вот эти маленькие, там, нет, допустим, была у нее диорама, домик в деревне у бабушки.
2: Как классно!
1: И она делала из смолы вот эти маленькие баночки.
2: Супер!
1: Да, с огурчиками, с помидорами.
2: Вот это ладно, прям так,
1: да,
2: даже?
1: Да, то есть она все это делала, какие-то молды. В общем, очень кропотливая работа. Но это все на заказ. Естественно, ей дают фотографию интерьера. И она из этой фотографии уже делает вот маленькую миниатюрку, диораму.
2: Здорово, классно. Это хобби, да, такое? Или
1: нет, это работа.
2: Это уже работа,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, да, потому что это очень дорого стоит, конечно. Но, допустим, вы вот хотите воссоздать интерьер своего детства.
2: Да.
1: Присылайте фотографии такому человеку. Говорит, вот у меня была такая комната. Я хочу ее снова увидеть, хотя бы в вот таком мелком масштабе. И вот вам готова это через там несколько месяцев такая комнатка.
2: Антошка сейчас заплачет.
3: Да, потом сидишь на это все, смотришь и плачешь. Думаешь, да, боже ты мой, как же хорошо. Вот этот маленький я там где-то.
2: А, кстати, кровати. Можно себя тоже сделать?
3: Конечно,
2: вылепить.
3: Можно. А как по-другому?
2: Чтобы там было человечек.
3: Только ты все равно будешь похож на банку огурцов, а как бы так.
1: Палка-палка, огуречек.
3: И смолы, да.
2: Вот
3: да.
2: И вышел человечек, ну, конечно.
3: Да, вы опять про акушеров-гинекологов, да? Вот и вышел человечек.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Ой, нам пришло такое классное сообщение от Вики. Она говорит, ее подруга квантовый физик. Это вообще улет. Она такие вещи рассказывает интересные. Эффект наблюдателя, кот Шрёдингера. Чайничек, который летает на орбите Земли.
2: Чайничек?
1: Да, где-то на орбите Земли.
2: А вот и заварочка рядом.
1: Поговаривают, что на нашей орбите где-то маленький чайничек крутится.
3: Ну пусть крутится, пусть вертится, как и планета.
2: Крутится, вертится, может чайку попить. Да.
3: Ирена пишет, у нас есть знакомая, она тренер по конному спорту. О-о-о. Это невероятная женщина. Как она общается с лошадьми? Это невероятно. Она только подходит, они уже спокойны и готовы все сделать, что она скажет. Каждый раз смотрю и поражаюсь.
2: Я даже видел какую-то реконструкцию, когда, значит, по чемпионату по конкуру взяли и стилизовали под Александра Дюма, под мушкетера. Думаю, ничего себе, какая красота. Прям осталось только вот стол накрыть, вот это вот, да, чтобы Людовик отошел, и я начал есть. Вот прям красота.
3: А как вам такая работа? Щипательница зелени. Хабаровске предложили наши слушательницы. Вот щипать зелень. Компания, нормально, которая занимается тем, что выращивает зелень на продажу.
1: А что, мы на Мацесте тоже щипали чаек?
3: Щипали не только чаек.
2: Иногда бывает такая зелень, которую щиплешь, а она хихикает. Но это в южных регионах растет.
1: О, ничего себе.
2: Да?
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Да, утро началось, и началось оно с обсуждения самых необычных, нестандартных профессий, которые есть в вашем окружении.
2: Все-таки у нас профессия нестандартная,
3: да,
2: необычная.
3: Согласна.
1: Ну, как бы в 10 часов утра мало кто уходит с работы, а мы уходим.
2: Все уже, понимаете, в 10 утра мы уже без работы. Все хорошо.
1: А раз мы уходим, значит, кто-то должен прийти нам на смену. И сегодня это кто-то.
3: Кто?
1: Макс Орлов.
3: Кстати, тоже обладатель интересной профессии.
1: Включи ему микрофон.
3: Ну ладно, включаю.
4: Так и быть, иначе ручки-то они, вот они. Здрасте, ребята.
1: Привет.
4: Привет. Утро прекрасное, на самом деле.
1: В тебе, кстати, много профессий смиксовалось.
3: Да, ты и радиоведущий, ты и врач, да,
4: да,
3: ты и хоккеист.
4: Сейчас, да.
1: Тамада.
2: Баянист?
4: Когда...
3: Баянист?
4: Юрий сейчас подумал, так, как же его внедрить сейчас в мой сценарий?
2: Баянист. Внедрить во что?
3: В сценарий.
2: Сценарий.
3: У нас нет сценария. У вас был сценарий?
2: Нет, врач-баянист мне нравится.
1: А я думаю, что за листочки тут валяются?
4: С нотами. Это для гармоники.
1: Так, у тебя из твоих знакомых кто есть странные?
4: Какие знакомые? Я когда пришел на радиостанцию, я же из медицинской академии пришел. Причем я... Профессия-то у меня такая правильная, там, акушер-гинеколог.
1: Да, мы с этого и начали, собственно,
4: разговор. И мне коллеги говорили, а что, если мы прямо здесь, на радиостанции, сразу можно и...
2: Без отрыва от производства, так сказать.
4: Без отрыва от производства, да.
1: То есть поставить кресло?
4: Ну, это не кресло называется, это называется кушетка, хотя бы так. И вот тогда получилось бы, мне кажется, удивительный микс. Но что-то пошло не так.
3: Ремикс, я бы сказала.
1: Слушайте, ребята, у меня сейчас возникла идея. Она такая немножко больная на фантазию. Мы же ставили... Мы же тут ставили рекорды Гиннесса когда-то давно. Вот я предлагаю нам стать единственной первой в мире радиостанцией, где, например, прямо в прямом эфире появится новый человек.
2: Слушай, ну вот... Что?
1: Что, у нас есть своя акушерка?
2: Я думал, ты про отдел кадров, господи. А на самом деле, как бы, я смотрю на Орлова и понимаю, что у него бы рожали в кресле рекламе. Причем в благовонии со всеми делами.
1: А что вы смеетесь? Нормальная идея.
3: Это классная идея, конечно.
1: Этого не было.
2: Реально понимаю, почему он лучше всех работает на пульте, понимаете? Ну, молодец, молодец.
4: Я уж думал, мы сейчас будем принимать, знаешь, это, самые длинные роды.
2: Да.
1: Нет,
2: да.
1: 3 часа больше не дам. В 3 часа должно уложиться.
4: Нет, меньше не бывает, тебе скажу так. Поэтому я и ушел из этой профессии, потому что, ну, видишь, гласинки под глазами.
1: Долго.
4: Оттуда.
1: Понятно, все. Это, ну, все, нам пора.
2: Это слез счастья, понимаешь?
4: Точно, да, точно. Точно.
3: Вот как необычно. Здорово, мы начали действительно нашу тему сегодня с профессией.
1: Да, закончили.
3: Акушера-гинеколога и заканчиваем тоже.
2: Эх, ребята.
4: Прием закрыт на сегодня, ребят. Все, не стучитесь.
2: Прием закрыт, но эфиры Орлова, они, так сказать, решают вопрос генофонда и популяции. Поэтому давайте, слушайте, рожайте и будьте счастливы. Это Жуков, это Морозов, это Юрьев. До свидания. Орлов здесь. Пока.
3: До завтра.

0: Реклама на русском.
1: Русское радио Ростов-на-Дону приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля 12:00. Станция Морская. Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио Ростов-на-Дону ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новости.

0: Имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» — это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
4: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
8: А я все помню, как тебя любил.
7: Русское радио.
8: Летели,
7: слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция ускорилась. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25%, а годовой показатель превысил 5,8%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3%. Стоимость топлива уже привлекла внимание ФАС. Эксперты говорят, что июньская инфляция может оказаться самой большой с начала года. Тенденцию не удастся переломить до тех пор, пока проблема с топливом не будет устранена. С 1 июля вступают в силу новые требования для микрофинансовых организаций. Компании будут обязаны предоставлять максимально понятную информацию об условиях займа, исключив скрытые риски и автоматическое согласие на дополнительные услуги. Практика использования заранее проставленных галочек и сложных юридических формулировок должна уйти в прошлое. Главная цель нововведения – защитить россиян от долговых ловушек и навязанных платежей. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам. Пособия должны появиться к концу года, сообщил министр Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В разработке активно принимает участие Российская академия наук. В Томске собирают первую в России пилотную линию для отопления на основе горючего льда. Это современный вид топлива на основе газогидратов. Так называют соединение газа в ледяной и водной оболочке. При нагреве выделяется газ, который можно использовать для бытовых нужд. При этом не требуется прокладывать газопроводы и возводить дополнительную инфраструктуру. Такое решение особенно актуально для отдаленных населенных пунктов. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро по Центробанку 85 рублей 18 копеек. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. Как красиво.

Я надеюсь, я верю, я знаю, что это утро вы встретили вместе с нами, с радиостанцией «Русский радио». А значит, за ваше настроение я абсолютно не переживаю. Да-да, утренние наши ребятки, русские перцы, знают свое дело и уж точно не оставили вас без улыбки и своего особенного внимания. Но с этого часа на микрофон Макс Орлов, это я. Не забывайте, четверг — это тот самый случай, когда уже, да, душа и тело почти что отдыхает. Поэтому, да, до выходных падает рукой. Вместе проведем этот день. От себя обещаю особенное летнее, как всегда, настроение. Ну и, конечно, музыка, песни, с которыми просто хорошо. Делайте громче, «Русское радио», и полетели.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама на русском.
3: Как же скучно.
4: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
5: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
6: А я получу профориентацию в сфере IT.
7: Приходи в Академию ТОП.
8: Звоните 310-0405.
1: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Полтора года назад решил, что каждое утро буду бегать. Завтра собираюсь начать.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
12: Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
13: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
14: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Exit» и «Xlantix» — это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я, Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Exit» и «Xlantix». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
1: Exit-центр «Сокол Моторс». Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
15: Exit. Born for more.
1: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио – это родные нулевые.
16: Без тебя.
1: Крылатые десятые.
17: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
1: Кипящие настоящие.
18: Ты ведь знаешь, я одна, как одинокая луна.
1: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. «Русское радио». Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, иногда жизнь ставит на такой перекресток, где ни один указатель не подсказывает тебе, как все-таки правильно. И вот ты стоишь, думаешь, прикидываешь все за, против, спрашиваешь совета кого-то, но потом все равно решаешь, конечно, сам. И самое интересное, правильную дорогу почти никогда не видно заранее, ведь она становится правильной уже потом, когда ты однажды оглядываешься назад и понимаешь, эх, если бы тогда не свернул, меня бы сегодня здесь не было. Ну, наверное, и в этом есть смысл выбора, не ждать идеального пути, а смело идти по тому, который однажды назвал ты сам своим. Дмитрий Маликов, только что на Русском радио. Меня же зовут Макс Орлов. Я знаю, что все дороги и пути точно ведут сюда, на любимую радиостанцию.
1: Проходим.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Да, еще вчера вы были чужими людьми, а сегодня один человек вдруг знает, почему ты молчишь. Или, например, о чем думаешь, о чего улыбаешься. Вот, тут никакой логики, никаких тебе объяснений. Но просто в какой-то момент сердце начинает жить по своим законам. И сколько бы ни пытались объяснить любовь, она все равно остается самым красивым чудом, которое иногда случается с человеком. Фантастика, не иначе, так поется в песне Евы Польна. Русское радио с вами, меня зовут Макс Орлов. Но если высоко взлетели, знайте, что может быть иногда и очень больно. And you сейчас вот об этом примерно.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

хорошие есть песни, в которых как будто бы светит солнце. И согласитесь, дело здесь даже не в мелодии. Ни в коем случае нет. Здесь просто напоминание как будто бы о том человеке, в данном случае о женщине, рядом с которой хочется улыбаться чаще, о той, которая делает обычный день другим, делает легче, а погода за окном в лето еще теплее. Такие песни не просто слушают, их тем более посвящают одному человеку. «На ресницах» — так называется новинка на русском радио от группы «Градусы». Я знаю, что это попадает точно в сердце. Меня зовут Макс Орлов. Отличного четверга, рабочих будней. Знаете, что мы вместе, значит, все обязательно будет хорошо.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

не всякая любовь заканчивается навсегда. Иногда она просто перестает быть общей и остается жить внутри одного человека. Без надежды вернуть, без желания что-то исправить, как старая фотография, которую давно не достаешь, но точно знаешь, где она лежит. Ну и, наверное, это не самое плохое чувство. Значит, в жизни было что-то настолько настоящее, что даже время не смогло это стереть. Вот как-то так. Полина Гагарина на Русском радио. Ну и подхватывает эту музыкальную эстафету еще одна песня красивая от Сергея Лазарева. Все для вас на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Послушаю и я.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
5: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
4: А что можно выиграть?
5: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
7: Когда моя дочь думает выйти замуж? Всегда!
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На месте ракетной атаки в Воронеже завершены поисковые работы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. Общее число погибших выросло до 6, пострадали 68 человек. Воронеж подвергся ракетной атаке 22 июня. СКР возбудил дело о теракте. В области с 23 по 25 число объявлен трехдневный траур. Просроченная задолженность по заработной плате на конец мая приблизилась к 3 миллиардам рублей. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. За месяц показатель увеличился на 81 миллион или на 3%, а в годовом выражении вырос на 78%. Своевременная выплата зарплаты остается одним из ключевых показателей ответственного работодателя. А рост задолженности говорит о нестабильности, проблемах в экономике и ухудшении социального благополучия работников. Россияне заметно увеличили покупки климатической техники в первой половине года. Продажи кондиционеров выросли в 2-3 раза, сообщили участники рынка. Такие темпы они называют рекордными. В предыдущие годы рост составлял 10-20%. Аномальный спрос эксперты связывают с ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями. Кондиционеры все чаще приобретают в регионах, где ранее они практически не использовались. Кроме этого, часть потребителей, которые отказались от крупных расходов на отпуск или покупку автомобиля, перераспределяют средства в пользу обустройства жилья. И о погоде. В Центральный федеральный округ пришло обещанное похолодание. Также регион ждут ливни. Погода в европейской территории страны будет диктовать североатлантический циклон. Температура будет ниже климатической нормы. Между тем, в Европе продолжается аномальная жара. На юге Англии температура воздуха побила рекорд. Новый суточный максимум на июнь составил 36,1 градуса. Вернусь буквально через час. А далее в эфире «Любимые песни» и Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Макс Орлов.
2: А знаете, что подумал, что летом вообще работает, наверное, как-то странно. За окном солнышко, у кого повезло, и оно как будто бы дразнит тебя и говорит: ну что, долго ты там еще будешь сидеть? А ты пытаешься делать серьезный вид, что там на компьютере делать, хотя мысленно уже где-то там, далеко. У воды на веранде или просто гуляешь без всякого плана. Ну, хорошо, что есть музыка, есть русское радио. Она хотя бы создает ощущение, что до конца рабочего дня осталось не так много времени. В общем, делайте громче. Приемник вам в помощь. Русское радио, как и всегда, поблизости. Ваш верный музыкальный друг и товарищ. Ну и сделаем все от себя зависящее. Как и всегда, в лучшем виде. С нас любимые песни, с вас внимание. Меня зовут Макс Орлов. Привет.

0: Русское радио.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Русское радио «Ростов-на-Дону» приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля, 12.00, станция «Морская». Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио «Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: Почему у меня на моей свадьбе такой усталый вид? Да я 15 лет боролась за это место!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Что слушает страна?

нужно слушать внутренний голос. Я, конечно, не против, но иногда он вместо мудрых советов вдруг начинает подпевать любимые песни. Причем громче, чем ты сам. И знаете что? Пожалуй, это даже лучше, потому что некоторые решения можно принять позже. А вот подпеть хорошие песни нужно прямо сейчас. Это звонки на русском радио. Те самые голоса, которые кому-то подсказывают. И очень даже неплохо. С одной стороны. С другой стороны, некоторые прислушиваются исключительно к сердцу. Ладно, что бы ни делали, кого бы и что ни слушали, знаете, что есть русское радио, значит, все обязательно будет хорошо. Не переживайте. Меня зовут Макс Орлов, и мы продолжаем.

Это я одному товарищу своему постоянно напоминаю. Тысячу. Ты мне должен 1000. Алиса на волнах Русского радио. Новинка, кстати говоря. Ну и да, заставляет задуматься, что чаще мы просим прощения не потому, что уже можно все исправить, а потому что сердце устало носить это молча и хочется поэтому сказать всему миру 1000 раз. Ну что, я думаю, что новинка так или иначе запала вам в душу, и с каждым разом она будет становиться все ближе и ближе вашему сердцу. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио. Помните, что говорим всегда. Все будет хорошо и отличного дня.

знаю этот взгляд женский, а девчата точно знают, как лучше выглядеть, чтобы подметили, заметили, зацепили или пронзили взглядом. Чуть подвести глазки, чуть прищурить вот этот вот взгляд, его ни с чем не перепутаешь, когда женщина хочет до тебя донести какую-то информацию. Что в этой самой информации, чуть больше позитива или наоборот, это, конечно, уже зависит исключительно от ситуации. Александра Воробьева на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Наш взгляд и посылы точно добрые.

0: Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Все

какой-то момент понимаешь простую вещь, что не хочется все время чего-то ждать. Лучшего времени, лучшей погоды, лучшего момента. Хочется жить здесь, сегодня и сейчас. Смеяться, если смешно. Любить, если любится. Ехать, если душа просит дороги. Ну, потому что жизнь начинается с понедельника. Вот та самая, которую мы себе обещаем начать с понедельника или с 1 января. Вот она уже идет и очень любит, когда ее откладывают. Так что да, Мари Краймбрери, спасибо за это вдохновение, за этот волшебный пендель, если хотите. Поэтому сегодняшний четверг, 25.06, пускай будет самым лучшим и счастливым днем вашей жизни. Договорились? Одним из. Ладно. Меня зовут Макс Орлов. Здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
13: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
14: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в «Азимут-парк-отель Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
15: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
16: А где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе $1 000 000, только не приближайся к моему сыну»? Где?
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Перекупщики бензина больше не смогут продавать топливо через популярные сайты. Ростовская Уфа совместно с цифровыми платформами пресекают спекуляции. Один крупный сайт уже скрыл такие объявления, а две площадки вовсе запретили торговлю бензином. Теперь их не пропускают на этапе модерации. Антимонопольная служба продолжает выявлять нарушения и блокировать попытки спекуляций. В Ростовской области водители предупреждают о дожде на трассе, об этом сообщает «Автодор». Согласно данным синоптиков, в Ростовской области ожидаются кратковременный дождь в течение всего дня. Температура воздуха днем до 28 градусов, а местами плюс 32. Водителям следует быть внимательны в пути и необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. В Ростовской области прошло очередное заседание Совета, посвященного реализации стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. Основное внимание было уделено вопросам повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда и сопровождению девушек при выборе профессии. В регионе действует комплексная поддержка женщин на всех этапах профессионального пути. Служба занятости регулярно проводит специализированные ярмарки вакансий для женщин. В Ростове малооблачно, плюс 28. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Наши с вами будни продолжаются. И, кстати, в эти самые будни такая, знаете, не пауза между выходными. Это есть наша жизнь. Встречи, звонки, дедлайны, планы, которые постоянно меняются. Это все про нас с вами. Поэтому здорово, когда даже в обычном рабочем дне находится место, ну, для той же улыбки, для хорошей песни. Пару минут, чтобы выдохнуть. Потому что если научиться получать удовольствие от будней, то выходные начинаешь ждать уже не так отчаянно. Согласны? Русское радио с вами. В этом часе А-студио будет. Сергей Лазарев точно появится. Дам вам какую-нибудь новинку интересную. Опять же, в этом часе. В общем, держитесь поблизости. Все точно будет хорошо. Прекрасного лета. С вами Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас переменная облачность и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
8: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в фате пришла постоять!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
10: Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
11: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
12: Встречайте новую эру премиального комфорта «Exceed RX». Двухлитровый турбомотор 249 лошадиных сил. Разгон до сотни от 8,6 секунды. Полный привод и адаптивные режимы движения. Гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Ростов-на-Дону. Малиновского, 43. Плюс 7-863-320-37-26.
13: Exceed. Born for more.
0: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

этот самый компас показывает стрелка не на север, она показывает на человека. И как бы не петляла жизнь, ты почему-то всегда знаешь, куда хочется возвращаться. Ну, наверное, поэтому любовь и называют путеводной звездой. С ней можно ошибаться в дорогах, но точно не заблудишься в самом главном. Это Сергей Лазарев на Русском радио. Прямо сейчас. Меня же зовут Макс Орлов. Если в дороге едете в сторону своего родного дома или наоборот в путешествие, в общем, знаете, что ваш главный музыкальный друг и попутчик Русское радио с вами. Значит, все будет хорошо. Ну, сделайте погромче. Ну, давайте попоем.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
16: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском. Мало мне, мало мне, мало мне, мало огня.
1: Я бы хотела побольше. Всем привет! Мы группа Серебро. И вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

мне кажется, некоторые отношения измеряются вот этим вот желанием и способностью поддать огня. Чаще всего это делает мужчина, конечно. Не всегда, но чаще. Так что вдруг кому-то мало, не знаю, музыкально восполняем дефицит. Это группа «Серебро», «Мало дня», так называется песня, на русском радио «Новинка». Прошу любить и жаловать, если откликается в сердце. Так же, как и, наверное, вся музыка, звучащая на русском радио. Все где-то какое-то попадание околосердечное про вас, про ваши истории. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

Да, когда кажется, что человек поет не для миллионов людей, аудитории, а разговаривает сам с собой, а будто бы говорит себе: держись, держись, все пройдет, и обязательно не сдавайся никогда. Наверное, поэтому так цепляют такие песни, потому что самые честные песни рождаются тогда, когда человек сначала спасает ими самого себя. Да, Юлия Савичева. На русском радио, меня же зовут Макс Орлов. Музыки у нас на самом деле очень много, а вот песни, которые будут персонально вашими, это, наверное, в часе для приветов и поздравлений. Готовьтесь. А пока, пускай каждая из них откликается где-то там, в нужном месте, в сердце. Меня зовут Макс Орлов. Поехали далее.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
4: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
1: Все раскидано.
4: Так где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, допрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани!
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+. Конфетные.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Разгулялась волна.
5: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба русского радио. 579-779.

Ну вот, инструкция проста и понятна. С первого взгляда посмотрел, улыбнулся, сделал что-то обязательно. Комплимент, цветочки, подарочек какой-нибудь интересный. И тогда все, любовь, она не только с первого взгляда, но и навсегда. И это не угроза, кстати говоря. Аня Лорак на Русском радио прямо сейчас. Для тех, кто влюблен и, может быть, где-то там внутри в сердцах думает, как же все-таки возобновить и восстановить те самые отношения, которые были когда-то в конфетном букетном периоде. Ну что, делайте подвиги, шаги навстречу, маленькие, большие, и все у вас точно будет хорошо. Ладно, погнали. Дальше абсолютно летняя песня, от которой можно даже загореть при желании музыкальным ультрафиолетом. Облучайтесь в хорошем смысле этого слова. Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. В городе

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Что слушает страна?
6: Ветер меняет направление.
1: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
8: Небо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Из-за проблем с авиатопливом начались отмены рейсов. В частности, пассажиры авиакомпании «Азимут» пожаловались, что их вылет из Москвы-Псков был отменен. Сам перевозчик заявил, что в связи с логистическими сложностями в ряде регионов компания была вынуждена скорректировать

0: сжать график полетов. Накануне «Азимут» попросил отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», тогда магнитуда составила 7,7, а жертвами стихии стал 21 человек. У сегодняшних толчков последствия будут масштабнее. Официально подтверждена гибель 32 человек, пострадали свыше 700. Ночью в Венесуэле было зафиксировано два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Поврежден аэропорт Каракаса, он не работает. В городе также закрыто метро. В стране введено чрезвычайное положение. В России растет интерес к аренде нового жилья с последующим выкупом. С начала года число таких сделок увеличилось на 50% по сравнению с логичным периодом 25-го, рассказали «Известиям» участники рынка. Схема похожа на обычную аренду. Человек заселяется в выбранную квартиру и каждый месяц перечисляет фиксированную сумму. После выплаты он становится собственником. Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике оказался рекордным не только по охвату, но и по ценам в буфетах. Как выяснили журналисты, стакан пива меньше пол-литра на стадионе обойдется в переводе на рубли примерно в 1500. Хот-дог стоит 8-10 долларов, это 600-700 рублей, а бутылка воды – 10 долларов. Европейские болельщики, привыкшие к пиву за 4-5 евро на своих стадионах, открыто называют это грабежом. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. А далее в эфире «Хиты на русском» и Макс Орлов. Встречайте.
1: Новости. Новости. На русском. Макс Орлов. Макс Орлов. Русском радио.
2: Эй, все, кто в офисе сейчас, большой привет вам. Понимаю, что развлечений не очень много. Можно сходить к кулеру, потом обратно, потом снова к кулеру. Вдруг вода стала интереснее. Но стоит включить музыку, все меняется вокруг. Письма вроде не такие скучные, таблицы будто бы сами заполняются в Excel. А до конца рабочего дня становится как-то все ближе, ближе, ближе. В общем, музыка, пожалуй, единственный коллега, который никогда не просит созвон на 5 минут, который длится потом 40, час, полтора, ну и так далее. Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов, это я. Музыкальный час, конечно, как и всегда, будет напитан, насыщен, в нем и «Руки вверх», и Дима Билан, и Максим, и Андрей Губин. Ну, в общем, кого здесь только нет. Самое главное сейчас не пропустить.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас переменная облачность и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
4: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.
6: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикасе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
7: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое. Лучше.
9: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

Есть такие женщины, после встречи с которыми жизнь мужчин делится на до и после. Они вроде не указывают, как жить, не идут впереди. Нет, они просто становятся тем человеком, ради которого хочется быть лучше. И пока она бережно хранит его чувства, он незаметно для себя становится сильнее, спокойнее, увереннее. Наверное, любовь есть такая тихая, очень мощная сила. Она не меняет судьбу за один день, она меняет самого человека. Бурито на волнах русского радио прямо сейчас. И как бы ответочкой сейчас полетела песня уже от группы «Гость из будущего», Ева Польна. Ода и хвальба ему. Так что да, вместе нам с вами хорошо. Меня зовут Макс Орлов. Это «Русское радио».

0: Господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?
1: Если ты сказал, сказал и сделал, это факт, неоспоримый факт.
0: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2020.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 5797799.

0: я тут подумал, что, наверное, у каждой мамы есть такой момент, которого она ждет. Вот когда дочь приходит с улыбкой и тихо рассказывает, говорит: «Мама, мама, два билета в лето, кажется, я встретила его». И мама, конечно, все понимает еще до того, как услышит подробности, но потому что такие новости не рассказывают словами, они светятся в глазах, подобные новости. Так что да, айова, мама, на волнах Русского радио, и это только начало нашего прекрасного, хорошего дня, потому что музыки впереди очень много, и каждый, кто включает Русское радио, конечно, хочет и надеется услышать именно свою песню. Ну что ж, кто ждал Губина Андрея, вам ждать осталось совсем немножко. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио. Делайте громче.
1: Как

Но, конечно, о чувствах, о любви хочется не только кричать на весь мир, но и петь. Юрий Михальчук на волнах Русского радио прямо сейчас. Ну и наверняка в каждом из вас есть не только любовь, не только чувства, но и какие-то таланты. Поэтому да, мы говорили и будем говорить, что нужно делать, творить и заставлять всю нашу огромную страну, ну, например, улыбаться вместе с вами. Потому что если есть такой талант придумывать шутки, тогда спешите прислать на Русское радио, на сайт rusradio.ru, потому что лучшие шутки точно озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну и, в общем, для автора точно это будет самая большая приятность. Ну и со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Конечно, заходите, читайте. Меня зовут Макс Орлов. Русское радио в вашем приемнике. Попоем, что ли?

0: Антоном свои шутки.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Что слушает страна.
3: А я все помню. Помню, как тебя любил.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
5: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

этому моменту обычно песня запоминается. Ну, просто потому что ничего сложного с одной стороны, с другой. Вот эта вот самая легкость, похожая на летнее безумство, легкую безответственность. Это, наверное, то, что не хватает каждому из нас. Марфа на русском радио, новинка, которая так называлась «Забери меня». Ну что, следующий музыкальный час у нас ознаменован часом для приветов и поздравлений, поэтому если у вас есть какой-то повод, даже если повода никакого нет, значит, передавайте приветы, поздравляйте, говорите о чувствах, и не только, и, конечно же, слушайте исключительно любимые песни. Орлов у микрофона, это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Русское радио «Ростов-на-Дону» приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля 12.00. Станция «Морская». Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио «Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Помогите!
5: Комедия «Холоп 3».
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
8: А мама у нас форс-мажор.
5: Возрастное ограничение 16+.
10: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Премьера на «Домашнем».
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Из российского сегмента App Store удалили все приложения ВК. Это соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, ВК-музыка, видео, знакомства и так далее. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не первый раз, когда Apple удаляет российские приложения. Он добавил, что российские ведомства свяжутся с Apple и запросят разъяснения. Для активных пользователей сервисов Песков предложил моментальное решение проблемы – перейти на Android или на наш аналогичный сервис. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам. Пособия должны появиться к концу года, сообщил министр Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В разработке активно принимает участие Российская академия наук. В Госдуме призвали ввести льготы на посещение бань в разгар...

0: в разгар летних отключений воды. Размер скидки могли бы устанавливать региональные власти. Как отметили депутаты, жители многоквартирных домов фактически оказываются в тех же условиях, что и люди, постоянно проживающие в домах без доступа к горячей воде. В качестве примера они привели Омск, где такие льготы уже действуют. Международный олимпийский комитет начнет выплачивать спортсменам деньги за участие в Олимпийских играх по 10 тысяч долларов. Специально для этого учрежден фонд для будущих олимпийцев. Уже в этом году выплаты смогут получить около 14 тысяч человек, в том числе спортсмены, которые выступали на зимней олимпиаде в Италии. Гранты предназначены для всех участников Олимпийских игр, независимо от занятых мест. Если спортсмен откажется от получения гранта, средства останутся в фонде и будут направлены на поддержку будущих олимпийцев. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Время сегодня дружелюбия, очень единение. Хочется, конечно, не только славян, но в целом всего мира. И в этот четверг праздник приятный. День моряка, день улыбки незнакомым людям также отмечаем. Вот такие прекрасные поводы, чтобы сегодня хорошее настроение приумножать. Вот Русское радио постарается это сделать, в том числе я. Меня зовут Юлия Максимова. В эфире поиграем сегодня. Знатно. Билет в кино будут обязательно. Киноцентр большой, с открытой датой. А это значит, что в любой день, на любой сеанс можете пойти с кем абсолютно хотите. Ну а также время подарков наступает для тех, кто любит морские путешествия, с одной стороны, в кавычках, потому что это совсем недалеко, но очень увлекательно. У нас вскоре прекрасный праздник, семейный, Иван Купалы, и Русское радио будет делать этот праздник в станции морской. По этому поводу у нас есть подарок, 4 билета на вашу семью, поэтому обязательно нужно отправляться 4 июля в 12 начала, смотреть, играть, веселиться, получать подарки. Пока 4 билета получите в эфире, так что следите за эфиром, потому что дозвониться придется. Ну и надеюсь, что вы будете, конечно, счастливы послушать прекрасную музыку. Ее будет тоже немало. Юрий Киселев, Мот Мари Краймбери и Татьяна Куртукова. Ну и, кстати, сообщение, куда направлять-то приветов. Море наверняка. Поэтому группа ВКонтакте, заходите, Русское радио Ростов-на-Дону, и мессенджер Макс тоже готов и пригодится. +7 918 590 04 88.

0: А здесь, наверное, в Ростове, потому что облачно, но зато плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет небольшой дождь в середине дня. Утром плюс 22, днем до 26 тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Говорящий конь.
4: Богатырь.
1: Анимационное приключение «Три богатыря». Ни дня без подвига. 6+.
5: Это море будет.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
13: Но получит его только зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
13: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
13: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь. Рядом.
13: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
18: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Анна написала нам в группе ВКонтакте. Привет, Русское радио. Желаю всем слушателям хорошего настроения, хорошего лета. Огромный привет, Анна, вам взаимно тоже. Пусть все будет хорошо. Особенно у тех, кто любит кино, потому что сейчас пришло время. Ну а что, мы его терять-то не будем? 14-14 почти. Обязательно нужно выиграть и сходить в киноцентр большой. Тем более билеты очень даже полезные. В любой день, на любой сеанс. Ну а пару выбирать только вам. С кем пойти можно, вот эти билеты и применить. Прекрасный подарок. Обязательно сейчас прислушайтесь к моему вопросу, он будет несложный. И пишите. Напомню, что мессенджер Макс в этом поможет. И номер его тоже напоминаю. +7 918 590 0488. Вопрос в чем? В России отмечают День российского кино ежегодно. Но когда? Варианты, конечно, будут. Итак, в ответах, мне кажется, запутаться не будет трудным, но и уверена, что вы знаете, любите российское кино, знаете, когда отмечаем, и все вместе это можем сделать. Итак, возможно, это 27 марта, 27 августа или 27 октября. 27 марта, 27 августа или 27 октября. Вариант можно даже видеть цифры 1, 2 или 3, я все пойму. Ну а номер мессенджер Макс Русского радио Ростов-на-Дону, напомню, в очередной раз записывайте. +7 918 590 0488. Принимаю сюда ответы, когда же мы отмечаем День российского кино. 27 марта, 27 августа или 27 октября. Жду ответы ваши и вскоре буду награждать билетами в киноцентр «Большой» с открытой датой. Прекрасный подарок. Пока, Стас Костюшкин и прекрасный Филипп Киркоров.

0: Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет: ну и где мы?
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Казалось бы, кто любит кино, сейчас был самым активным Макс. Мы, в общем-то, выяснили вместе с нашей победительницей, когда же отмечаем День российского кино. Варианты были, но выбрал правильные, я уверена, что фанат не только российского кино, но в целом. Действительно, это происходит ежегодно 27 августа. Я поздравляю Анну. Молодец! Среагировала быстро, прислала, и поздравления мои еще приурочены к тому, что два билета в кино есть теперь у Анны. Идите, наслаждайтесь, киноцентр большой абсолютно в любой день, любым фильмом, какой только выберете. Надеюсь, он станет вашим любимым. Главное, что компания должна быть очень хорошая, веселая. Ну уж вы разберетесь. А слушать русское радио, ну ты еще внимательнее. Впереди у нас еще один розыгрыш. Праздник у нас Ивана Купала, напомню, 4 июля. К нему приурочили розыгрыш билетов на станцию «Морскую», потому что там мы и встретимся. Отпразднуем как следует. Но все это впереди, а пока что прекрасный премьер от моей Мишель и группа Студио. Ну а если есть привет и поздравления, прошу оставлять им группу ВКонтакте, а также через мессенджер Макс +7 918 590 04 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый день, Русское радио, написал Вячеслав. Хочу поздравить свою маму Красюкову Веру с началом отпуска. Отличного ей отпуска, она сейчас отдыхает на Азовском море. Спасибо, сын Вячеслав, Русскому радио. Тут пожелания много приятных, конечно, хорошего настроения, жаркого лета. А уж и в июле это будет наверняка. Так что, Вячеслав, отдыхайте тоже и слушайте внимательно любимую станцию. Владимир Пресняков, «Котейка» появляется, ну а вскоре еще один прекрасный подарок. Да и в целом время подарков наступит. Так что будьте внимательны, пишите сообщения, не забывайте подписываться. Много подарков и сюрпризов также в группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону».

0: Сейчас тоже предлагаю поиграть, потому что время подарков наступит через мгновение просто. У нас есть возможность вас порадовать 4 июля. Станция «Морская», праздник Ивана Купала от Русского радио в том числе. 4 билета на это мероприятие. Прямо сейчас вы можете выиграть. Дозванивайтесь, 320-103-0. Очень быстро, удачно, наверняка у вас все получится. И тем более уже в ближайшие июльские выходные провести время вместе. Так что звоните 320-103-0. Выигрываем билеты. Танцую «Морскую».
1: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
10: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Новая песня на русском.
12: Коня не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
13: Всем привет, это группа «Бис». И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
14: Русское радио.
12: Ночи

0: Время подарков на русском радио.
1: Не знаю, как все, но плакать точно не будет Рима, потому что она быстрее всех дозвонилась. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Рима, это знаете что? Это значит, вы сегодня победительница наша.
2: Ура!
1: Обладательница.
2: Очень рада.
1: 4 билетов в станцию морскую, да, наш праздник. Устраиваем вместе праздник Ивана Купалы.
2: Ура! Спасибо большое.
1: Так что всей семьей ждем вас 4 июля. Приезжайте, приходите. Все очень будет весело, красиво и, конечно, мокро. Ну, а есть кому привет
2: обязательно
1: передать?
2: Ой, я бы хотела передать привет своим родным, своим друзьям.
1: И семье большой.
2: И семье большой, да. Все дружно приедем к вам.
1: Отлично, хорошего отдыха. И отличного лета.
2: Спасибо большое.
1: Вот так можно себе сделать выходные. Ближайшие стал заказывать дневные, конечно, будут нагружены именно этим прекрасным поводом. 4 билета пригласительных для вашей семьи на наш семейный праздник Ивана Купалы можете выиграть. Поэтому будьте внимательны, ждите сигнал, дозванивайтесь, проводите вместе с Русским радио прекрасный выходной. 4 июля, напомню, 12:00.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Я больше

0: Ну, уже звонить придется завтра, а сегодня слушать просто наслаждаться прекрасной музыкой. От русского радио у нас Нюш, например, в заключении стола заказов. А я обязательно хочу поздравить именинников в заключении. Их все-таки сегодня немного, но есть. Петр, Анна, Андрей, Иван, Степан, Мария отмечают неплановый день рождения. Классного вам настроения, одним словом, несмотря ни на какую погоду, которая на глазах меняется. Но мы же знаем, что все будет хорошо. Прощаюсь ненадолго. С вами была Юлия Максимова. Всем пока и всем удачи.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минцифры пожаловались на Apple в ФАС. Ведомство попросило оперативно рассмотреть факт несоблюдения компанией российских законов. Так власти отреагировали на удаление приложений холдинга ВК, а это Одноклассники, ВКонтакте, Дзен и прочие, из магазина App Store. В Минцифры подтвердили, что оснований для блокировки Apple не представила, а решение удалить сервисы из App Store в ведомстве назвали политически мотивированным. Ранее из магазина были удалены Rutube и Messenger Max. В начале 2022 года Apple ушла из России. Все гаджеты, которые были выпущены компанией после, ввезены в нашу страну серым импортом. По примерным подсчетам мобильных операторов, айфонами в России пользуется каждый четвертый. Москва окажет содействие проведению национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Чемпионат «Обилимпикс» состоится осенью. В соревнованиях примут участие около 1000 человек. Это победители региональных отборочных этапов со всей России, а также из дружественных стран. Уже 12 лет эти состязания помогают продемонстрировать профессиональные навыки и начать карьеру. Соревнования проводятся среди школьников в возрасте от 14 лет, студентов и взрослых специалистов. В России представили ИИ-ассистента для врачей, который позволяет сократить время работы с медицинской документацией до 40%. Нейросеть автоматизирует рутинные задачи, помогая формировать более полные записи в электронной медкарте.

0: Во время приема система анализирует диалог врача и пациента, автоматически выделяя жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации. Дальше формируется черновик протокола, который врачу остается только проверить и сохранить. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Нет, плакать, конечно же, не надо. А вот что хочу сказать. Не знаю, как вы, хотя уверен, многие так делают до сих пор. Вот нам уже много-много лет, да? А мы все равно на падающую звезду загадываем желание. Вот загадываем и все. Неважно, следим мы потом за тем, сбудется оно или нет, или не следим. Вот падает звезда, загадываем желание. Все это из детства, из нашего счастливого, беззаботного детства. Ну, ребята, что хочу пожелать. Если будете загадывать желание на падающую звезду, пусть, конечно же, оно сбудется, это желание, иначе зачем это все? Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я, добрый день, здравствуйте, может быть, добрый вечер уже кому-то. Отличное настроение, конечно же, я вас обеспечу, и много лучшей музыки в нашем эфире. Елена Север и Митя Фомин, это лишь на ближайшие 15 минут, дальше больше.
1: Ты

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. В утренние часы до плюс 22, днем 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: День рождения станции морской. 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
7: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Пока женщина спит, ты еще не виноват!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
11: Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
12: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
13: Есть решения, в которых не сомневаются. Инновационный гибридный кроссовер Exeed Xlantix ED. Рекордный запас хода до 1180 километров. Официальная гарантия до 8 лет. Ощутите силу Xlantix ET на тест-драйве. Особые условия приобретения Xlantix ET в дилерском центре Exeed Pride. Ростов-на-Дону, Малиновского, 43. Телефон плюс 7 863 320 37 26.
14: Exeed. Born for more.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
15: Будет хорошо.

а помните, в 90-х было очень модно, когда организовывалась свадьба в школьной столовой или в заводской столовой, то вот помещение, где был банкет, украшали плакатами свадебными, на которых было так, что-то вроде «Муж и жена, одна сатана», или «Жена, не чемодан, нести тяжело, а выбросить жалко». У меня у сестры была такая свадьба в 94-м году, по-моему. Да, было дело. Ностальгия. Вы слушаете «Русское радио». Возвращаемся в день сегодняшний. Четверг, между прочим, 25 июня. Завтра, вот что касается свадеб, завтра красивая дата, 26.06.2026. Будет очень много свадеб, я уверен. Наверное, сейчас где-то невесты, женихи. Ох, как волнуются, переживают. Не переживайте. «Русское радио» с вами. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Разгулялась волна.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
13: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

по лунному календарю мы сажали огурцы в этом году. Слушайте, я такой гордый, так горжусь собой. Ну, конечно, может быть, это небольшой повод для гордости, но в этом году впервые я прохожу вот этот вот промежуток от проращивания семечки, я сейчас про огурцы, и уже все, до срывания самого пупырчатого, упругого, зеленого, хрустящего, сладкого огурчика в теплице. Ну, это же здорово, приятно, да, здорово, классно. Скоро начнутся закрутки, скоро начнутся закатки, консервация. Закупаем банки старые, отмываем крышки, сахар, соль, уксус и так далее и тому подобное. В общем, всем дачникам большой привет. Я вам желаю, чтобы на ближайших выходных, ну вот уже начиная, например, с вечера завтрашнего дня, погода была шикарная, солнечно, чтобы было сухо, тепло, чтобы все дела, которые нас на даче ждут, мы смогли беспрепятственно сделать и осуществить. Ну и, конечно, про отдых тоже не забывайте. И берите нас с собой, Русское радио. Скоро послушаем Сергея Лазарева. Группа «Градусы» появится. И Полина Гагарина прямо сейчас. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 1-11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамат-сервис». Москва. Номер 1-11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

нет, наши пути с вами не разойдутся никогда, и мы с вами всегда вместе, и вы с нами всегда вместе. Вот где бы вы сейчас ни находились? Кстати, где вы сейчас? На работе? В автомобиле? На отдыхе? В отпуске? На даче, может быть? Или где-нибудь на летней веранде сидите, да, и русское радио гремит на всю округу, а вы в приятной компании разговоры разговариваете. Всем, всем, кто сейчас меня слышит, всем большой привет и отличного настроения. Иван Соловьев, так меня зовут. Планы у нас на сегодня грандиозные. В следующем часе вкусно, да, рубрика «Иван да кухня вкусно на русском». Стол заказов в 17:00, 100%. Никуда не денемся без ваших приветов и поздравлений. И, конечно же, вечер на русском в 18:00. Все это нас ждет впереди. Ну и до конца этого часа, конечно же, много классной, лучшей музыки в эфире русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Радио большой страны.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Перекупщики бензина больше не смогут продавать топливо через популярные сайты. Ростовская Уфа с совместно цифровыми платформами пресекают спекуляции. Один крупный сайт уже скрыл такие объявления, а две площадки вовсе запретили торговлю бензином. Теперь их не пропускают на этапе модерации. Антимонопольная служба продолжает выявлять нарушения и блокировать попытки спекуляций. В Ростовской области водители предупреждают о дожде на трассе, об этом сообщает «Автодор». Согласно данным синоптиков, в Ростовской области ожидается кратковременный дождь в течение всего дня. Температура воздуха днем до 28 градусов, а местами плюс 32. Водителям следует быть внимательны в пути и необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. В Ростовской области прошло очередное заседание Совета, посвященного реализации стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. Основное внимание было уделено вопросам повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда и сопровождению девушек при выборе профессии. В регионе действует комплексная поддержка женщин на всех этапах профессионального пути. Служба занятости регулярно проводит специализированные ярмарки вакансий для женщин. В Ростове малооблачно плюс 28. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио. Иван Соловьев.
5: А вот вам еще одна новость, которая лично мне очень-очень нравится. Зумеры, ну зумеры это те, кто 30+, массово увлеклись сейчас огородничеством. Выращивают на балконах зелень, травы.

0: Травы, овощи, все это они делают не ради того, чтобы там сэкономить, да, просто вот ради удовольствия, ради нового хобби какого-то. Самые популярные растения: базилик, мята, зеленый лук, укроп и петрушка. Ну, красота, ребята. Кстати, если у вас наросло много зеленого лука, как у меня, сегодня в рубрике «Иван да кухня» в 16:30 как раз он нам пригодится в большом количестве. Классный будет рецепт, дождитесь. Ну, а пока давайте к музыке, к нашей любимой музыке «Елка», Мари Краймбрери и Джонни прямо сейчас на русском.
1: К тебе

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки. В утренние часы до плюс 22, днем 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
7: Глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля. Автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
8: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
9: Что если стильный седан вашей мечты разгоняется до сотни за 6 секунд? Встречайте абсолютно новый Чанган UNI-V. 235 лошадиных сил, восьмиступенчатый автомат и выдвижной спойлер. Автомобиль уже в наличии у официального дилера Чанган Центр Прайд. Ростов-на-Дону, Малиновского 172/3А. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня. Количество авто ограничено. Прайд. Правильный выбор.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
10: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
11: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
0: Только любимое. Только лучшее.
12: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

разрешайте себе смеяться над собой и утром, и днем, и вечером. А вот что касается проще, жители Нижнего Новгорода. Вот да, молодцы, молодцы. Ко всему относятся очень просто. Рассказываю, в чем дело. Дело в том, что Нижний Новгород признали самым ленивым городом в России. Были исследования некие. Так вот, 57%, это больше половины нижегородцев, хотели бы сократить рабочее время до 6 часов в день при графике 5-2. Ну а что, прекрасно, еще целый час на обед, так вообще поработали 5 часов и довольно. А вот больше всего трудоголиков внезапно обнаружили на российском юге, в Ростове-на-Дону. Ой, ребятки, что хочу сказать. Давайте так, если чувствуете усталость от работы, значит, надо отдохнуть, значит, надо работу скорее закончить. Вот я вам и желаю скорейшего завершения рабочего дня. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Отличное настроение, вот оно, берите. Группа «Фабрика» прямо сейчас.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: кухня. Вкусно на русском.
1: Жареные пирожки с яйцом и зеленым луком хрустящие. Я, ребят, конечно, не люблю хвастаться, хоть и делаю это периодически, но сегодня особый случай. Я впервые освоил приготовление дрожжевого теста своими руками. Ну, обычно в магазине покупал, а тут думаю, дай-ка сам. Ребят, получилось. Такой рецепт простой нашел, повторил и, пожалуйста, вуаля. Замешивал тесто я миксером, ну, где вот есть специальная такая насадка для теста. Запоминайте. В теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар и соль, растворяем. Добавляем яйцо, перемешиваем и всыпаем всю муку. Начинаем делать замес. Всего на это уйдет каких-то 6 минут. В середине, ну то есть через 3 минуты, как мы начали замес, не останавливая миксера, вводим уксус. Вот он секрет в хрусте пирожков. А за минуту до конца мягкое сливочное масло. Все, тесто убираем в посуду, смазанную растительным маслом, в теплое место на 1 час. Ребята, тесто получается какое-то божественное, очень податливое. Работаем с ним без грамма муки. Не липнет, хорошо раскатывается и отлично слипается. Пирожки получились просто бомбические, с такой хрустящей корочкой. Хруст слышен, кстати, на видео. Посмотрите, какие они аппетитные. И как просто вот это взять и приготовить. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. В поиске в Макс набирайте Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Подписывайтесь. И, кстати, еще один совет от меня. Вот если будете делать начинку, зеленый лук и яйцо, да, для пирожков или для пирога, может быть, добавьте в эту начинку растопленное сливочное масло. Получится сочно и еще более вкуснее. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
4: ну,
3: уже без движения.
4: Понимаешь, ну, что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
3: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Без комиссии.
5: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
15: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

В ваших руках и на ваших ладонях сейчас должны быть только мобильные телефоны. Ну как это, зачем? Ну как это, для чего? Стол заказов, ребятки, в 17:00. Начнем сразу после выпуска новостей. 8-916-003-105-7. Это номер. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. И, конечно же, заходите в мессенджер Макс. Находите наш канал «Русское радио». Да, мы так и называемся. Находите, заходите, подписывайтесь. Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях я жду ваши сообщения. Привет и передавайте, поздравляйте. Просто делитесь своим шикарным настроением. В столе заказов на «Русском радио» можно все. Меня зовут Иван Соловьев. Артур Пирожков продолжит наш эфир. Хорошего всем настроения.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Артик Асти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
3: Любите домашние блюда? Закажите доставку в «Застолье». При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
4: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-612-6-013-144-0+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Мобильное приложение русского радио.
18: Русское радио.
17: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Yeah.

в сердце так смел твое дыхание. Все горячее, ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Yeah. Я поймаю тебя, я тебя заберу, я смело касаюсь. Но не забудь эту жару, я с тобой не играю.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. По поручению Владимира Путина Дагестан и Чечня получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий паводков. Средства пойдут на восстановление гидротехнических сооружений, пропускной способности русел рек и возведение временных дамб. Правительство проконтролирует эффективность всех проводимых работ. Кабмин внес в Госдуму законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта. Основная задача документа – ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий, заявили в правительстве. Законопроект также закрепляет права российских разработчиков на получение мер поддержки. Кроме того, в проекте прописаны правила, связанные с маркировкой ИИ контента. Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50% с 1 сентября, передает АИФ.ру. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сейчас на предмет отводится около 20% учебного времени. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов. В стране официально появилась первая на железной дороге женщина-машинист грузового локомотива, пишет российская газета. Девушку зовут Ирина Милосердова, она училась в Кировском учебном центре профквалификации и стала машинистом электропоезда. Список профессий, которые официально стали доступны не только мужчинам, но и женщинам, обновили в январе 2021 года. Тогда перечень запрещенных для женщин специальностей сократился в 4 раза. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, приступим, пожалуй, к приветам и поздравлениям, которые вы уже, я вижу, да, все вижу, уже присылаете к нам на Русское радио. 8-916-00-305-7, пишите в личные, в наших мессенджерах, также заходите в наш канал в мессенджере Макс, Русское радио. Видите, вот пост опубликован о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. В комментариях свои приветы, поздравления и оставляйте. Я вот с них, пожалуй, и начну. Настя передает привет маме Ире и папе Игорю. Привет коллеге Валентине, передает Наталья. Ждем из отпуска с новыми впечатлениями. Ой, ну пусть человек отдыхает. Пусть отдыхает, а о работе не думает. Огромный привет друзьям. Дмитрию Жутову, Надежде Аверкеевой и ее супругу. Также привет отдыхающим девчонкам в Анапе. Маше, Даше, Насте.

0: гостя от Марии. Большой привет. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу Витюшке. Мы работаем на даче, делаем ремонт в доме, и нам дождик нипочем. Ну и правильно. Как это говорится, ждем грибных дождей. Грибов очень хочется. Привет, Русское радио. Привет маме Алине, папе Вове, Карине, тете Марине, Люде и Марине. Они сейчас все на работе. Всем хорошего наступающего вечера от Карины. В общем, ребят, вот в таком режиме мы с вами проведем ближайший час здесь, на Русском.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В утренние часы плюс 22, днем до 26 тепла и, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежно. Важный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня» Роколов. Соборный 24.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик. Свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.
16: Что слушает страна?

0: на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любимое русское радио, передаю привет родным и близким в Челябинскую область, город Сатка и поселок Малый Бердяуш. Всех люблю, всех обнимаю, всем хорошего настроения, хорошего урожая клубники и земляники. Ваша Ирина Горявина. Слушайте, я был в Сатке. Я там на свадьбе гулял у одногруппницы. Прекрасный город, весь такой, гора на горе. Прекрасно. Привет, русское радио. Хочу передать привет жене, бывшей жене, Татьяне Мищенко. Скажите, что я по-прежнему ее очень сильно люблю. Легкого ей дня от Олега. Олег, ну если по-прежнему сильно любите, ну давайте уже слово «бывшее» будем зачеркивать. Давайте что-то делать для этого. Привет, Иван, я вас сильно люблю слушать. Передаю привет всем вашим коллегам. Вы самые лучшие. И привет лучшему соседу Мишке. Он лучший друг. От Анюты пришло сообщение. Мой любимый звездочет. Ну, я вот как написано, так я читаю. Видимо, звездочет. Я тебя люблю, твоя звездочка. От Татьяны Волошиной сообщение пришло. Привет, русское радио. Привет, дедушке Мише. Давайте что-нибудь веселое для него. Алиса просит. Алиса, я постараюсь. Привет большой малой родине, село Каратаяк, Воронежская область. Всем хорошего настроения от Марины. Добрый вечер, русское радио. Передаю пламенный привет город Йошкар-Ола, Республика Мариэл, в Дагестан. Лучшему другу Гаджи от Татьянки. Хорошего ему настроения.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: В Ленте!
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
6: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: Новая песня на русском.
8: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
9: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете

0: такое счастье. Да. Да, когда захочет сердце. Какое счастье читать ваши сообщения, ребята. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское Радио. Вот пост, видите, пост о том, что стол заказов работает вовсю. В комментариях оставляйте привет и поздравления. Дорогой наш Виталичка, заканчивай-ка быстрее свой рабочий день. Мы очень ждем тебя дома, твои девочки Ирина и Санечка. Привет дочке Злате, мужу Андрею, жена Лена передает из Мариуполя. Русское Радио лучшее. Спасибо за такую оценку, очень приятно. Всем привет от Юлии. Хочу пожелать всем отличного настроения, прекрасного летнего вечера. Юлия живет в городе Георгиевске. Привет, Русское Радио. Привет супруге Ирине из Сарова от Сергея. Поздравляю любимого мужа с юбилеем Василия Полякова, 45. И нашу дочку поздравляю, Викторию Полякову, с днем рождения. Желаю вам, мои любимые, здоровья, процветания в жизни. Я вас люблю. Мама Ирина из города Щелково, Московская область. Привет, Русское Радио. Привет, Иван. Передайте, пожалуйста, любимой Ирине Владимировне. Иришка, я очень сильно люблю тебя, скучаю. Ты мне очень дорога, дорога моему сердцу, дорога моей душе. Желаю тебе хорошего вечера, моя любимка. Прости меня и извини. Я тебя обожаю, признается Роман. Такое ощущение, что Роман где-то что-то не так сделал. Ай-яй-яй, пальцем грожу. Привет, Русское Радио, мы вас любим. Мы вас тоже. Передайте привет девчонкам завода «Лампочка» 8-му цеху. Они еще работают. Осталось совсем чуть-чуть. А Ольге Глазковой скажите: давай собирать чемодан в отпуск в Турцию. От Насти сообщение пришло: город Калуга. Еще одно успеваю прочитать. Привет передаю любимой подружке Людмилке Есиной. Мы отдыхаем в Витязево, сообщает Надежда.
1: На Русском Радио «Стол заказов».

0: Всем привет от Натальи. Мы едем из Краснодарского края. Муж за рулем 18 часов. У нас был прекрасный отпуск на море. Спасибо моему любимому Сережке. Поздравляю своего друга Виктора Мольтке с юбилеем 30. Это достижение, это не старость. Продолжай в том же духе, никогда не унывай. От Михаила пришло сообщение. Привет любимому му-му-му. Привет любимому мужу Егору, который заканчивает свой рабочий день и спешит на тренировку к любимой жене в спортзал. Елена Николаевна написала, ничего себе у вас, какие интересные свидания. Привет, Русское радио, привет моей супруге Анне, сыновьям Роману и Михаилу. Рома, не болей, выздоравливай. Также привет Батону, который отдыхает в лагере. Всем добра, Джека. Привет, Русское радио. Передайте привет всем, кто сейчас вас слушает. Вы самые лучшие, сообщает Гузель. И Ирина. Я клею обои, передаю привет огромной семье Виноградовых, своим четырем детям и мужу Сергею. Всех очень люблю и обнимаю. Мама Ирина. Это Русское радио, это стол заказов. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших счастливых сообщений.
1: Стол заказов на Русском радио. Наши

0: там свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: А где бы вы ни были, мы с вами, мы всегда с вами. Русское радио, это хорошее, отличное даже настроение. Привет любимому мужу Илье Аксенову, поздравляю с днем моряка. Береги себя, мы тебя очень сильно любим. Привет Русское радио, передаю привет своим сестрам Лере, Соне, Жене передает привет. Поздравляю братьев Рому и Данила со сдачей экзаменов. Дорогое любимое Русское радио, привет другу Ванюхе от Артема. Ты самый лучший поедатель бананов. Я безумно рад, что мы с тобой познакомились. Жду в гости обратно в город Саратов. Интересные игры. Поздравляю с годовщиной своего любимого супруга Артема. Желаю ему так же, как и все эти 6 лет, любить нас с дочкой и быть таким же лучшим тренером, какой он есть. Ну и давайте финальное сообщение. Привет, любимое Русское радио. Привет моей единственной и хорошей будущей супруге Флюзе из Башкирии. Мы скоро встретимся. Знаю, ты готова преодолеть 1000 километров, чтобы прилететь ко мне и увидеть меня. Привет из Бангладеша от Артура. Какие страсти творят! Ух! Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши вот такие вот страстные, горячие, классные сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: А теперь готовьтесь, ой, готовьтесь.
2: Уже если не готовы, то еще раз готовьтесь. А если готовы, переготавливайтесь, да, друзья.
0: Вечер на русском наступает буквально через несколько минут.
2: Да, и мы уже здесь. Ну, представил бы хоть.
0: Это Александр Пряник, если вы не догадались.
2: Спасибо. Можно не вставать, друзья мои.
0: Аплодисменты,
2: можно. Сиди, пожалуйста, все, деньги нужны.
0: Царь, здравствуйте, царь, очень приятно.
2: Слушай, царь, что хочешь наладить контакт с аудиторией? Надо же о чем поговорить. Например, о погоде.
0: Да,
2: что
0: действительно.
2: С погодой творится?
0: Прекрасная погода. Я же плюофил.
2: Плювиофил.
0: Я люблю дождь.
2: Но учитывая, что у нас все-таки гигантская аудитория, надо все время повторять, разъяснять, кто такой плювиофил.
0: Да.
2: Человек, который любит дождь, это у нас...
0: Это я.
2: Иван наш дрожайший, всеми любимый Иван. Все. Так, ну, слушай, на мой-то взгляд, погода такая, как будто, я не знаю, в небесной канцелярии за пульт управления погодой кто-то пустил кота. Понимаешь, и он гоняется при этом еще за лазерной указкой. То дождь, то снег.
0: Ты имеешь в виду вот это, вот нажимают на кнопку беспорядочно.
2: Вот, хорошо. Да, капитан. Так, друзья, сегодня у нас тема, однако тема у нас сегодня серьезная. Очередной раз мы обращаемся к вечным ценностям. Дружба, родители, семья, воспоминания, все, что нас...
0: Ностальгия.
2: Молодец. Ну, не так уж прям ностальгия. Что-то объединяющее. Нам надо научиться жить одной большой семьей российской. Согласен?
0: Да, на 100%.
2: Вот. И все наши темы как бы направлены в эту сторону. Озвучим. Тема звучит необычно. Лучший друг ваших родителей, который со временем стал вашим лучшим другом. Есть у тебя такие?
0: Ну, не то, что прям вот лучше может быть друг.
2: Просто друг.
0: Есть. Вот, допустим, у меня у мамы подруга Светлана Михайловна. Ну, они учителя.
2: Угу.
0: И сейчас Светлана Михайловна живет в Москве, и мы с ней периодически встречаемся.
2: Вот, у меня тоже такой был главный режиссер кукольного театра Игорь Борисович Жердер. Ну, представляешь, когда у тебя сосед, главный художник.
0: Не представляю.
2: Главный художник кукольного театра. Насколько ребенку интересно. У него вся квартира была в каких-то макетах, конструкциях. Он сам своими руками собирал кукол. Это было чарующе. Вот все мое дело. Поэтому я вырос такой талантливый и яркий уж. Что вот вырос.
0: Представляете, с кем приходится работать. Вот, ребятки, две истории мы вам уже рассказали от себя. Теперь ждем от вашей истории. Друзья родителей, которые в последующее время стали вашими друзьями, пишите, заходите в наш канал в мессенджере Макс. Мы там есть, Русское радио. Заходите, находите, подписывайтесь. Опубликуем мы сейчас пост с темой шоу. И вот в комментариях ждем вашей истории.
2: А номер телефона, если вы его до сих пор не выучили наизусть, дадим своевременно в начале часа.
0: Да, встречаемся в 18:00.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
11: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
14: Семь цифр и звонок. Семь цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
13: Русское радио.
14: Но вот она идет. Расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
13: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство готовит дополнительные меры поддержки для ряда отраслей экономики. Соответствующее поручение Минэкономразвития и профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Новые инструменты поддержки планируется разработать для металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сферы инфраструктурного и жилищного строительства, передает ТАСС. И к другим темам. В Госдуме предложили установить единую базовую ставку оплаты труда педагогов, участвующих в организации и проведении единого госэкзамена, независимо от региона. Кроме того, парламентарии предложили закрепить в законодательстве единый статус педагога-организатора ЕГЭ. Это позволит четко определить обязанности, ответственность и гарантии специалистов. В стране растет интерес к аренде нового жилья с последующим выкупом. С начала года число таких сделок увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передают «Известия». Схема похожа на обычную аренду. Человек заселяется в выбранную квартиру и каждый месяц перечисляет фиксированную сумму. После полной выплаты он становится собственником официально. По данным исследования, только 38% россиян готовы отвечать на звонки с неизвестных номеров. 32% опрошенных принципиально не берут трубку. Еще 30% принимают решения в зависимости от обстоятельств. В целом стресс из-за вызовов от чужих людей испытывают 40% жителей страны от 27 до 60 лет. Еще более настороженно россияне относятся к рекламным звонкам. Их игнорируют 77% респондентов. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Идеальная программа для тех, кто только что проснулся, просыпается в принципе к закату, и для тех, кто с утра еще не ложился, друзья мои.
4: Идеальная программа абсолютно для всех, кто настроен на волну самого лучшего радио,
3: да,
4: русского радио.
3: Да, а сегодня еще особенный день. День статистики, если кто помнит, как говорили в служебном романе, статистика, мы бы не знали, как хорошо работает. А еще, если бы не статистика, мы бы не знали о том, что русское радио самая популярная радиостанция в Российской Федерации.
4: Это правда. Поздравляю тебя, Александр, ты шикарный статист.
3: А ты тоже.
4: Спасибо.
3: Давайте как статист-статисту, коллега, напомните тему, пожалуйста.
4: Тема у нас сегодня очень хорошая тема, добрая, милая. Мы сегодня вспоминаем друзей наших родителей, которые в последующем времени стали, хоба, нашими друзьями.
3: Да, я не думаю, что это какой-то рядовой случай, но вдруг кому-то повезло не только с родителями, но и их, но и с их друзьями в том числе.
4: Есть уже история. Привет, ребята. Где-то 20 лет назад у нас появились новые соседи.

0: Сообщение, к сожалению, не подписано. Мама общалась с соседкой, ее зовут Вера. Она была немного младше ее. Ну, так получилось, что когда вот мамы не стало, Вера была рядом со мной. Мы прошли с ней в течение 20 лет уже практически все. И на сегодняшний день это самый близкий и родной мне человечек. Верочка, здоровья тебе крепкого.
1: Вот такие сегодня теплые сообщения. Мы с вами ждем, друзья мои, и голосом тоже. Плюс 7495-995-105,7. Самый популярный номер телефона в Российской Федерации.
0: А также заходите в наш канал в мессенджере Макс, Русское Радио. Заходите, находите, подписывайтесь. Мы опубликовали пост с темой шоу. В комментариях мы ждем ваши истории.
1: Ну, если подумать, друзья родители – идеальные люди. Они знают нас с самого детства, поэтому притворяться перед ними успешным человеком вообще нет смысла. Они нас любят просто так. У Клявера есть песня на эту тему.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В утренние часы плюс 22, днем до 26 тепла и, возможно, небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
9: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
10: Ты слышала новый хит?
11: Нет.
10: Тогда включаю. Let's go
12: dance. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
13: Заезжай сегодня.
14: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
17: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
18: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: А в Москве дожди, дожди, заливают нас дожди.
2: Что-то по твоему голосу не слышно. Друзья мои, у нас сегодня тема. Друг моих родителей, который стал моим другом. Вдруг. Если вам повезло по жизни и такое с вами случилось, срочно ищите возможность об этом сообщить стране.
1: Артур прислал свою историю. У меня был такой случай. У папы был коллега. У этого коллеги был зоомагазин небольшой. И он как-то мне на день рождения подарил аквариум с рыбками. Я после этого так стал сильно увлекаться подводным миром рыбок. До сих пор знаю каждый вид экзотических рыбок. И, соответственно, вот этот человек стал мне очень хорошим другом. Жаль, его уже нет, но он научил меня любить этих хвостатых подводных. Привет передаю всей Башкирии.
2: Хвостатые подводные. Прикольно. Усатые, мохнатые, еще ладно. Слушай, рыбки, мне кажется, вообще беспроигрышный вариант, но, в принципе, они не требуют за собой особого ухода, так что это тебе не собака.
1: Медитативное животное.
2: Вот, не собака тебе. Что тебе подарили, ты в 6 утра теперь в любую погоду с ней должен гулять.
1: А, между прочим, не обязательно в 6. Между прочим, мне недавно умный человек сказал, что собака подстраивается под режим человека.
2: Ты знаешь, у меня все, что до часу дня, все 6 утра, дружище.
1: Ну, понятно.
2: У моих, переходим к сообщениям, у моих родителей есть друг Сергей Зибарев. Он очень круто играет на гитаре и поет песни Константина Никольского. Мой муж Виктор вместе с ним играли на двух гитарах. Это так круто. Хочется опять повторить такой музыкальный вечер. Но муж нашел себе идеального напарника, потому что песни Никольского как раз созданы для того, чтобы, я не знаю, два взрослых мужика на кухне молча смотрели в окно и думали о вечном.
1: Друзья, расскажите историю на сегодняшнюю тему. Друг моих родителей, который в последующем стал и моим другом. Заходите в мессенджер Макс, есть наш канал «Русское радио». Опубликован пост с темой в комментариях. Ждем ваши истории.
2: И если вдруг друг ваших родителей слушает наше сейчас вечное вечернее шоу, то сообщите ему об этом по телефону +7 495 995 105.7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении АТ-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТ-банк» 0+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Ограничение 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Ограничение 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. И инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Еще два блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Давайте все вместе прочувствуем, как меняются времена. Наши лучшие друзья теперь — это зачастую друзья наших родителей. Вот как так вышло, что мамина подруга или папин приятель стали самыми близкими людьми? Пишите свои истории, пишите, рассказывайте о них, а мы прочитаем, озвучим.
2: Да, Юлия Красильникова рассказывает свою историю. Привет, ребята. У моей мамы была подруга Татьяна. Они с ней дружили с самого детства. А я всегда была рядом, как хвостик с ними. И вот она мне стала, ну, не прям лучшим другом, да, но стала как вот такая вторая мама. А, к сожалению, их обеих уже нет, но мы дружим с семьями. Я дружу теперь с ее дочерью.
1: Вот.
2: Все, конец истории.
1: А я надеялся на вторую серию, на сиквел, в конце концов. Совесть имей. Добрый вечер. У меня еще длиннее сообщение. Екатерина сообщает. А у меня ситуация наоборот. Моя коллега, с которой я дружила, стала лучшей подругой своей мамы. Понимаете?
2: А, вот как.
1: В смысле, с моей мамой,
2: наоборот,
1: с ее мамой.
2: Я понял, да.
1: То есть Екатерина совершила опрометчивость, как мне кажется. Вы только что добровольно привели в дом, я не знаю, человека, который теперь... У вас будет и материнский контроль, и профессиональный контроль. Как бы с двух сторон. А еще вы не знаете, о чем они теперь разговаривают по телефону вечерами. И кому именно кости перемывают, может быть, вам.
2: Ольга рассказывает свою историю. Моя бабушка и моя мама дружили с замечательной женщиной. Ее зовут Евгения Ивановна. Она вот для меня самый лучший друг. Когда мне хорошо или когда мне плохо, это первый человек, к которому я обращаюсь. Для меня она и подружка, и как мама. Она очень позитивная, энергичная женщина, несмотря на ее возраст. А ей уже 86. Она очень классная. Евгения Ивановна, здоровья вам крепкого.
1: 86 лет — это особенно важно. Друзья, ждем от вас вот таких теплых историй. Давайте объединим нашу аудиторию в одну большую семью, обменяемся родителями, друзьями и будем дружить столами.
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Так, Александр, экспресс-тест. Хочу с тобой провести. Отвечай быстро, не задумываясь. Пирожки жареные или печеные?
2: Фух, жареные, конечно.
1: Так, второй уровень. Начинка яйцо, зеленый лук или тушеная капуста?
2: 100% яйцо, зеленый лук. Это прямо...
1: Ты в моей команде, ты поешь великолепно. Жареные пирожки с яйцом и зеленым луком. Хрустящие! Вот почему они хрустящие, вы сейчас поймете. Это такой секрет. Я, в общем, как бы хвастаться-то не особо люблю, но делаю это регулярно. Но сегодня особый случай. Я впервые освоил приготовление дрожжевого теста своими руками. Это очень простой рецепт. Я его нашел в интернете. Я его повторил, и у меня все получилось. Ребята, получится и у вас. Если кто-то сомневался и думает, что это очень тяжело и сложно, нет, это просто. Запоминайте. Во-первых, скажу, что тесто я замешивал миксером. У него есть специальная такая насадка для теста, но она есть в каждом наборе миксера. Итак, в теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар и соль, растворяем. Добавляем яйцо сырое, перемешиваем и всыпаем всю муку. Начинаем замес. Всего на это уйдет 6 минут. В середине, то есть где-то через 3 минуты, не останавливая миксер, вводим уксус 9%. Вот, ребята, это секрет хрустящего теста у пирожка. А за минуту до конца мягкое сливочное масло добавляем. Все, а вот тесто у нас готово. Мы его убираем в посуду, смазанную растительным маслом, в теплое место на 1 час, чтобы оно подошло. Божественное! Податливая. Работаем с ним без грамма муки, потому что оно не липнет, оно хорошо раскатывается, оно отлично слипается. Пирожки у меня получились просто бомбические. Вот с такой вот хрустящей вкусной корочкой. Хруст слышен даже на видео. Вы должны, посмотрите, пожалуйста, какие они аппетитные и как это приготовить. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске в Максе наберите Иван Соловьев. Вот он я. Подписывайтесь, будем готовить. Готовить вместе.
2: И по запаху... Слушай, коварная, конечно, штука эти пирожки. Mm-hmm. Вот подходишь к тарелке просто понюхать, а в себя приходишь через полчаса, доедаешь шестой пирожок и запивая его кефиром прямо из дула.
1: А ты знаешь, они чем холоднее, тем вкуснее.
2: Даже не сомневаюсь в этом.
1: В общем, ребята, приятного вам аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
5: Тот самый линолеум зайдет и вам.
6: Таркет. Респекты по всем параметрам.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну и тема, сообразно солидности нашей программы. Как так вышло, что друзья ваших родителей внезапно стали вашими личными друзьями? Пишите, звоните, как чужие взрослые превратились в вашу лучшую компанию.
2: Сергей, его история. Дядя Миша, это друг моего отца еще со школы. Когда папа не стало, дядя Миша мне его практически заменил. Он молча стал приезжать и просто мне помогать. Помог мне с ремонтом квартиры, помог мне с ремонтом автомобиля. А еще он заядлый рыбак, и я с ним периодически гоняю на рыбалку. Лучший мужик, дядя Миша.
1: То есть его передали по наследству, я так понимаю.
2: Получается, что так.
1: Дяди Миши. И вот да, и ты ощущаешь в какой-то момент, стоя на берегу с удочкой, и там комары, что рядом с тобой стоит человек, который на рыбалке тебя, в общем-то, на рыбалке еще ребенком помнит. Вот, когда вот. Ты еще своего первого карася на поплавок поймал. Вот, вот. А не как сейчас спиннинг, нахлыст или что у них там. Воблеры. Здравствуйте, Русское радио. У моего папы был друг, армянин дядя Заури. О! И он торговал лимонадом в парке. Вот сейчас вижу эту картину. И вот если проходишь мимо него в детстве, он всегда кричал: «Тебе стакал или бокал?»
2: Стакан или бокал?
1: Стакан или большой бокал. И уже тогда мы, когда мы стали совсем взрослыми, он всегда так спрашивал: «Татьяна, стакал или бакал?» Слушай, а хорошо, между прочим, в субботу после пятничного, ну так, посиделки, ты куда идешь? В парк за лимонадом. И когда ты будешь поговорить, если ты в состоянии выговорить «стакал» или «бакал», значит, выходные удались.
2: Продолжим тему, ребята, обсуждать во втором часе. Друг родителей, который в последующем стал и вашим другом. Мы ждем по-прежнему ваши интересные истории. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Мы там опубликовали пост с темы шоу. Вот в комментариях пишите свои истории.
0: Да. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
2: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
3: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
4: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
3: А что можно выиграть?
4: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
5: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте брать и получения, уточните у сотрудников столовых.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
9: Почему именно фастбэк кроссовер «Амода C5»? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на «Амода C5» всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. «Амода C5». Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Социальный фонд назначил единое пособие семьям, ранее получившим отказ из-за повышения дохода не более чем на 10%, а семьи, которые ранее не подходили под получение пособия, смогут получить выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем сумма будет составлять около 9 тысяч рублей на ребенка. И к другим темам. По данным Росфинмониторинга, за прошлый год российские банки пресекли сомнительные финансовые операции на общую сумму 300 миллиардов рублей. Так, банки, в частности, обращают внимание на несоответствие суммы обычным переводам пользователей. Например, внесение от 5 миллионов рублей наличными в течение 30 дней могут признать сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на счет. В Палате парламента предложили ввести семейный отпуск для школьников продолжительностью до 5 учебных дней. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам. Однако специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки, не предусмотрено. Международный олимпийский комитет начнет выплачивать спортсменам деньги за участие в Олимпийских играх по 10 тысяч долларов. Специально для этого учрежден фонд для будущих олимпийцев. Уже в этом году выплаты смогут получить около 14 тысяч человек, в том числе спортсмены, которые выступали на зимней Олимпиаде в Италии. Гранты предназначены для всех участников Олимпийских игр, независимо от занятых мест. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, господа и дамы. Прекрасный летний вечер продолжается. И с вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер. На русском.
2: Ну, не только господа и дамы, судари и сударыни, медамы, и так далее, и так далее. Друзья мои, сегодня мы вскрываем тайну. Мы все вместе с вами задумываемся, что полезно делать периодически. Как так вышло, что с возрастом друзья наших родителей стали нам интереснее своих сверстников?
3: Обсуждаем эту тему. Друг моих родителей, теперь и мой друг, и читаем ваше сообщение. Вероника. Тетя Зина. Это папина сестра и друг семьи. Она невероятно мудрая женщина. Когда у меня рушились отношения, в моей жизни их было уже три, она мне всегда раскладывала все по полочкам, без лишних эмоций. И сейчас она первая, к кому я обращусь, если мне нужен мудрый совет.
2: Тетя Зина?
3: Тетя Зина,
2: вот
3: да.
2: Надо заглянуть в паспорт тети Зини,
3: понимаешь? Что с тех пор... А там нет пустых страниц.
2: Вот именно, потому что у меня как только появился третий штамп о браке, я зарекся давать советы, потому что у меня есть совесть, друзья мои, точка. Привет, Русское радио, мой лучший друг, друг моего отца, пишет нам Игорь из Екатеринбурга, дядя Валера. Мы вместе каждые выходные ездим на рыбалку, ловим карасей и молчим часами. Жена ревнует, говорит, что я променял ее на пенсионера, друзья мои. Да я знаю, что жене ответить, потому что карасей, молчаливый пенсионер, это единственные существа в радиусе 100 километров, которые вообще не выносят тебе мозг. Вот, жена, слушай, учись у карасей и у пенсионеров.
3: Ребята, ждем вашей истории. Заходите в мессенджер Макс, в наш канал «Русское радио». Там опубликован пост с темы шоу в комментариях. Делитесь историями. Друг родителей, который стал вдруг и нам тоже, и мне другом.
2: Да,
0: вечер.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В утренние часы плюс 22, днем до 26 тепла и, возможно, небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
5: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
8: Глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
9: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
10: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах Pride. Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В Pride более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах Pride.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
11: Прости меня, я беспощадна. Отныне холодный взгляд, штурм даже сердце остынет.
0: Русское радио.
11: Мне не нужен мир без твоей любви. Мне не нужен мир, в котором мы одни.
0: Только любимая.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Вечер на русском, который мы сегодня наполняем теплыми воспоминаниями. На этот раз тепло вспоминаем друзей своих родителей, которые по какой-то причине счастливы стали и вашими личными друзьями.
2: Вот да, да, да. Альбина Юрина делится своей историей. Привет, Русское радио, привет, ребята. Когда я была совсем маленькая, к нам в деревню приехала армянская семья. И они дружили с моими родителями. Но через 5 лет переехали в Ставропольский край. А глава семьи, дядя Грант, продолжал ездить вахтами в Удмуртию. И так случилось, что спустя лет 30 мы с дядей Гратом оказались соседями. И с тех пор хорошо очень дружим. Мою дочку полюбил как родную внучку, подружился с моим мужем. Дядя Грант, большой вам привет, мы вас любим. Семья Юриных, Удмуртия.
1: Дети капитана Гранта просто какие-то. Оксана из Краснодара. Добрый вечер, подруга моей мамы. Тетя Лена стала моей лучшей подружкой. Она постоянно дарит мне вещи. То кофточку, то юбку. Правда, все эти вещи ее молодости из 90-х годов, но я ношу, чтобы ее не обидеть. Оксана! Оксана! Ну, тетя Лена, во-первых, понятно, она просто, наверное, шкаф освобождает от старых вещей. Ну, приятное с полезным. Ну и слушайте, а если мода на 90-е сейчас пройдет, вот, а вы ведь так и будете из вежливости ходить в одежде с широченными плечами, всем объясняя, по какой причине.
2: Сообщение. Сообщение, история от Дмитрия. У моего папы есть друг, дядя Саня. Он когда-то научил меня кататься на велосипеде. Прошло уже 20 лет, и мы вместе с ним гоняем на байках по выходным. Папа у меня человек спокойный, не поддается на подобные провокации. Просто на нас смотрит и улыбается.
1: Вот это, а вот это уже как родители. Я вам скажу, найти для своих детей вот такого из своих друзей, друг, это дорогого стоит.
2: Присматривать будет.
1: В смысле, пусть он вместо вас потеет, коленки сбивает. И вот этот прикольный дядька, с которым вечно хорошо играть на праздниках.
2: Да. Это вечер на русском.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
8: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
9: И, конечно же, вечер на русском и вечерний замес – это рука об руку.
10: Это слова-синонимы.
9: Это любимая нами игра. Рассказываем правила. Дадим тему. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше ответов.
10: Да, причем без единой запинки.
9: Да.
10: Назвали 5, забираете светильник. Назвали 10, светильник плюс лучшую колонку в мире. Друзья мои, подарки долго ждать не будут. Наше с Иваном терпение, тем более. Прямо сейчас хватайте телефон и набирайте плюс 7-495-995-105,7. Посмотрим, кому повезет.
9: Удачи.
8: Вечер на русском.
11: Снова гром по небу.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе у нас звонок, дружище Иван, из района. Вот завидую его жителям. Всегда можно, если опаздываешь на работу, сказать: а мне дорогу переходил лось.
2: Мытище, что ли?
1: Лосиный остров.
2: А, так это рядом.
1: А, ну, тем более. А, лось, который шел из Мытищ, собственно, к родителям на Лосиный остров.
2: Дмитрий, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Лосиностровский район.
1: Лосиностровский.
3: Ну, да. Лосиностровский, это другая сторона. Там у нас до лось до нас не доходит.
1: Так, стойте. Вот,
2: ну, садись, Александр, два.
1: Садись, Александр, ты лось. Погнали.
2: Дмитрий, мы сегодня у слушателей спрашиваем, ну, на такую тему обсуждаем. Друзья наших родителей, которые потом со временем стали и нашими друзьями. У вас есть такая история?
3: Да, есть. Это у мамы был приятель, дядя Сережа. Ну, я его назвал дядя Сережа. Вот, он был строителем.
2: Так.
3: Вот, мне тогда было, ну, лет, наверное, 14-15. Я особо в этом ничего не понимал. Вот, но он, скажем так, не интересовался его всякими примочками на стройке. Ну вот, это мне в дальнейшем, естественно, помогало уже. Сейчас есть своя деревня, свой дом.
2: Вот,
3: ну и какое-то время долго мы общались, да, то есть созванивались. Сейчас, к сожалению, наверное, года два мы уже, ну, не созваниваемся.
2: Такой был шикарный бесплатный прораб.
1: Да, в смысле бесплатный. Да. Человек, который еще и смотри, полезную разную информацию. И не боялся, кстати, брать чужого ребенка на стройку. Своего-то не возьмем.
2: Боялся. Ладно, Дмитрий, давайте перейдем к нашей игре. Это «Вечерний замес». Напоминаем правила. Мы сейчас дадим вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, светильник забираете, даете 10 и светильник, и колонку. Все просто. Итак,
3: да,
2: Дмитрий,
3: понятно.
2: Назовите как можно больше пляжных игр. Поехали.
3: Волейбол.
2: Есть.
3: Бадминтон.
2: Есть.
3: Футбол.
2: Можно.
1: Так.
3: Закапывание в песок.
2: Есть.
3: На скорость.
2: Да.
3: Плавать на скорость.
2: Есть. Нет. Давайте,
3: из
2: давайте,
3: песка.
2: Давайте.
1: Из песка строить.
2: Так.
3: Нырять красиво.
2: Зачет.
3: Назад.
2: Дальше.
3: Ловить рыбу с пирса.
2: Еще один.
3: Кататься,
2: ну,
3: кататься на байках.
2: Да,
1: дальше.
2: Да,
1: молодец. Молодец.
2: Молодец.
1: Я вот сразу понял, когда он начал тут про лоси распространяться с точностью, у человека все получится. Хорошо у него с кругозором, с реакцией, с ходом. Я рад.
3: Ура,
2: Дмитрий,
3: ура, рад.
2: Да, целых два подарка. И светильник, и колонка от русского
3: отлично,
2: радио.
3: Спасибо ваш. Большое, Иван. Спасибо.
1: Александр, кстати, тоже спасибо, канал. Между прочим. Канал это вот так.
3: Да, Александр, а я помню, вы передачу ввели вот такую юмористическую.
2: Да, было 150 лет назад.
1: Да, это ровно тогда, когда был популярным канал Ивана Соловьева.
2: Ай, завидуете, Дмитрий.
3: Спасибо большое. Я дозвонился, ну, скажем, на русское радио лет, наверное, 15 назад, последний раз. Так что... Вот,
2: с юбилеем вас.
1: Могли еще меня там застать.
2: У вас есть возможность сейчас приветы передать кому-нибудь?
3: Передаю привет своей супруге Марине, любимой, сыновьям Всеволод и Роме. Вот, конечно, они, наверное, меня не слышат, потому что как в деревне, а там со связью у нас очень плохо. Но все равно, мало ли, может быть, слышит теща. Наталья Ивановна, привет вам.
2: Вам
3: Иван, брат жены. В общем, всем, кто меня услышал, узнал.
2: Отлично.
3: Всем привет.
2: Вам, Дмитрий, хорошего вечера.
0: «Вечерний замес» на русском радио.

0: На русском.
1: Сегодня всей страной выясняем, как так вышло, что друзья ваших родителей внезапно залетели в ваш личный топ лучших друзей. Почему со старшим поколением нам всем сейчас общаться интереснее, чем с ровесниками? И используйте для этого все доступные средства связи, включая телефон, +7 495 995 105 7.
2: Читаю историю от Анны. У мамы есть подруга, тетя Галя, она живет в Санкт-Петербурге, а дружат они практически с самого детства. А я уехала учиться в Петербург. Так вот, она там стала мне настоящей опорой. И сейчас мы поддержим отношения, хотя прошло уже лет, наверное, 20, она иногда меня по вечерам приглашает сходить в театр, и я с удовольствием соглашаюсь. Ну а уж по телефону мы с ней постоянно разговариваем, обсуждаем новости, обсуждаем мою личную жизнь и ее личную жизнь. В общем, дружить с ней очень приятно.
1: Это точно. А вот со старшим поколением у меня есть такой, конечно, пример. Это моя тетушка, она заслуженная артистка Российской Федерации, концертмейстер Большого театра, между прочим. С ней в театр ходить одно сплошное удовольствие. А да, она всегда может тебе рассказать любой сюжет, потому что она проработала в Большом театре сколько лет, всегда может раздобыть контрамарочку.
2: Вот.
1: И она, главное, знает еще и не только этих героев, она знает фамилии, имена и семейные положения людей, которые
2: каждого
1: играют на сцене, что делает просмотр втройне интереснее.
2: То есть она комментирует во время спектакля.
1: Полностью.
2: А вот этот вот женился на этой.
1: Да,
2: а это замуж
1: что?
2: За него вышла.
1: В Большом театре, оказывается, так интересно работать. Привет, вечер на русском, друг мой. Его отца дядя Толя, сообщает нам Кирилл из Твери. В прошлом году продал мне свою старую девятку по дешевке. Теперь мы каждые выходные проводим вместе в гараже, чиним ее. Отец смеется, говорит, что дядя Толя просто подарил мне абонемент на рабство. Слушайте, ну дядя Толя можно только поаплодировать стоя. Во-первых, он продал девятку, но из его гаража, я так понимаю, оно никуда не делось, потому что дядя Толя использовал автомобиль в последнее время только для того, чтобы его чинить. Что уже является времяпрепровождением.
2: Далеко не уходите, мы скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатое с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И в студии появляется Андрей Макеев.
2: Да, привет вам большой.
1: Привет, привет.
2: Медали вам за то, что вы отработали неделю уже, фактически.
1: Хорошо, да, 4 дня работать?
2: Да, хорошо, наверное, я не знаю. Ну, хотя я на этой неделе, да, отработал, наверное, 4.
1: Да, работа только в радость. Вы что?
2: Третий день буду работать, да.
1: Мы сегодня такую тему непростую затронули со слушателями.
3: Мне тогда там не надо, я согласен на медаль.
1: Что-то
3: Василий Теркин.
2: Нормально.
1: То есть сидят два человека, разговаривают. Тут вклинивается
3: голос. Ну, с позднячком, с позднячком. Я старше вас.
2: Немножко поэзии и продолжаем.
1: Так вот, друзья наших родителей, которые потом вдруг со временем, опа, и нашими друзьями стали.
2: Слушай, ну, вообще, действительно, очень сложная тема, потому что я сидел, рассуждал, на что вам сказать, и я решил сказать, что прямо у меня, в принципе, мало друзей, их фактически нет, потому что у меня семья, у меня дети, и у меня все время посвящается непосредственно моим родным. Поэтому лучший мой друг — это моя жена. Если бы она сейчас слышала этот мой ответ, мне, может быть, даже и побольше бы приготовила бы чего-нибудь такого вкусного, потому что ей, например, этот ответ понравится. Вот. А что касается друзей родителей, ну, вообще, знаешь, эта песня же есть у Дениса Клявера.
1: Друзья, да, мои родители. Слушали,
2: друзья родителей, мои друзья. Мне кажется, это вообще немножко странно, когда у тебя вот это пересечение.
1: Сейчас все слушатели, которые два часа были ставят, такие, ничего себе.
2: Пересечение вот этих поколений, потому что у каждого поколения должно быть как-то, ну, мне кажется, свой круг общения.
1: А как же делиться опытом, допустим, от старшего поколения младшему?
2: Ну, можно, конечно, но для того, чтобы не обязательно для этого становиться прям близкими
1: так,
2: друзьями.
1: Ясно.
2: Хотя, естественно, друзья и подруги моей мамы, да, с которыми я когда-то работал, они мне иногда пишут какие-то сообщения там. Но я не скажу о том, что мы стали друзьями. Mm-hmm. Ну, просто периодически, да, мы общаемся, как дела и все остальное.
1: Все понятно, твоя позиция
2: вот,
1: ясна.
2: Все, я все сказал.
1: Да, хорошего тебе эфира, Андрей.
2: Спасибо большое.
3: Хороший монолог от человека, который признался в том, что у него нет друзей, друзья мои.
1: Да,
3: ну что, от себя лично и от дружной команды вечера на русском выражаю благодарность каждому из миллионов радиоприемников за то, что вы, радиоприемники, транслировали нас точно, громко, без искажений и не переключались на другую волну.
1: Дорогие друзья, мы вернемся уже в понедельник. Всем шикарной пятницы наступающей, конечно, шикарных наступающих выходных.
3: Конец связи.
1: Пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском. Рядом с тобой замедляется
4: время. Рядом с тобой. Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна. Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В России активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги туристов после покупки путевки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию туроператоров, аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей или авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести доплату. В итоге можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. До конца года на 44 перекрестках Ростова установят 166 датчиков движения для умных светофоров. О скором расширении интеллектуальной транспортной системы на пресс-конференции в Интерфаксе рассказала министр транспорта Алена Беликова. 70% опрошенных интернет-пользователей убеждены, что хорошо умеют различать контент, сгенерированный при помощи нейросети, и контент, созданный человеком вручную. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Наиболее скептично себя оценивает молодежь. Только 56% респондентов в возрасте до 30 лет считают, что могут отличать продукт искусственного интеллекта от живого творчества. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

про обесточенность это точное попадание. И про многоточие в мыслях здесь тоже, в общем-то, не поспоришь. 20.05, время московское. Какие уж там мысли, какая уж там энергия. Хочется просто расслабиться и отдохнуть как следует. Поэтому рекомендую оставаться на волнах Русского радио. Мы уж дадим вам энергию, самую необходимую здесь. Вам Рамзан Джамшидов, далее вместе с нами. Всем здравствуйте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В утренние часы плюс 22, днем до 26 тепла и, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Реклама на русском. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московская образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
3: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
5: Глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
6: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
7: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Русское радио. Что слушает страна? Любимая.

это же идеальная просьба, если ты собираешься на день рождения или вообще кому-то на какой-то праздник, просто соседи позвали в гости, и нужно что-то с собой принести, а тут тебе говорят: слушай, ничего не надо, просто душевная теплота, любовь, радость и улыбка на лице. Да это пожалуйста, сколько угодно. Хотя, с другой стороны, есть такие люди, которые собираются на праздник и подарки выбирают, и все остальное, а вот настроение с собой забывают прихватить. Поэтому для всех случаев однозначно, и для тех, и для других, если вы собираетесь на какой-то праздник, обязательно берите с собой музыку Русского радио. Мы уж создадим настроение то, которое необходимо, если, например, вдруг у вас его совершенно не наблюдается в ближайшее время. Но ничего, появится, особенно если вы будете находиться в нашей компании. У нас, тем более, смотрите, у нас есть и винтаж песни, у нас есть Григорий Лепс, и Мот, и Мари Краймбери прямо сейчас, которая готовится зарядить нас таким вот жизнелюбием своей песни. Поэтому просто делайте чуть-чуть погромче, и настроение обязательно появится. Обещаю, оставайтесь на русском.

даже и на такие, тем более с возрастом, вариантов для снов остается не так много. Если будут малахитовые, только такие, то пусть будут они. Винтаж в эфире Русского радио, 20:30, время московское. Сейчас пока, конечно, время не столько для снов, сколько для приятного времяпрепровождения перед ними, для того, чтобы сны были приятными, а там уже какие они получатся дальше, малахитовые или какие-то разноцветные, ну, будем стараться в том числе и музыкально здесь в эфире Русского радио вам помогать. Может быть, даже подстегнем какие-то воспоминания, которые вы сможете прямо сейчас обсудить с теми людьми, которые находятся с вами рядом. У нас и песня для разблокирования памяти есть. Сергей Лазарев нам ее исполнит. Чуть-чуть попозже Филатов и Кэрос и Нюша также будут работать с нашей памятью. Оставайтесь.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
3: 12+.
0: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

Я понимаю вообще вот эту инициативу, которая сейчас звучала в песне группы «Иванушки Интернешнл», что подарить свой билетик кому-то в кино и самому отправиться просто отдыхать, гулять и дышать воздухом, потому что сидеть сейчас в душных помещениях абсолютно не хочется. Если кино, то пусть это будет кино под открытым небом. Вот это вот, конечно, инициатива будет получше. А если после фильма еще и танцы под открытым небом, то это вообще идеально. Пусть у вас это все проходит под музыку русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Давай договоримся. Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
7: Семейный экшен, спортивная драма «Малыш-каратист».
8: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
7: Возрастное ограничение 12+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
10: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Русское радио. Радио большой страны.
21: Что слушает страна?

0: И к другим темам. Кабмин поддержал разработанный Минэкономразвития законопроект, который закрепляет в Гражданском кодексе механизм «бери или плати». Документ предусматривает возможность для предпринимателей заранее закреплять в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. При условии исполнения договора и отсутствия злоупотреблений такая сумма не может быть уменьшена судом, как это происходит с неустойкой или компенсацией фактических расходов. Уровень трудоустройства выпускников вузов превысил 81%. Средняя зарплата молодых специалистов за 5 лет выросла почти вдвое, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр подчеркнул, что рост уровня трудоустройства и доходов выпускников отражает устойчивую положительную динамику на рынке труда. Россияне заметно увеличили покупки климатической техники в первой половине года. Продажи кондиционеров выросли в 2-3 раза. Такие темпы называют рекордными. В предыдущие годы рост составлял 10-20%. Аномальный спрос эксперты связывают с ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями. Кондиционеры все чаще приобретают в регионах, где ранее они практически не использовались. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения на Русском радио.
1: Новости. Новости. На Русском.
2: Являюсь в эфире для того, чтобы поприветствовать каждого из вас, чтобы вы не чувствовали себя одиноким, ну, если вдруг есть такая необходимость. Ну, а если, в принципе, у вас есть подходящая компания на сегодня, и уже все разрешено и распланировано и так далее, то, конечно же, напомню, что у нас здесь самая классная музыка для любой компании, для любого настроения. В общем, поддержим вас всяким образом. У нас сегодня с вами пока еще продолжается четверг, 25 июня на календаре, 21 час и 2 минуты точно московское время. В общем, это все. Далее у нас Ираклий, у нас елка, потрясающая компания. Впереди делайте громче с нами классно. Всем здравствуйте.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В утренние часы плюс 22, днем до 26 тепла и, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Русское радио «Ростов-на-Дону» приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля, 12.00, станция «Морская». Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио «Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
6: Первые 40 лет детства в жизни мальчика – самые трудные.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо.

Поддерживаем ваше летнее настроение в эфире Русского радио, особенно если прямо сейчас у вас оно связано с мечтами о каких-то дальних странах, о хорошем отпуске, отправиться куда-то, где пальмы парами, где море волнуется без вас, возможно, и приходится выполнять какие-то обязанности рабочие, которые, возможно, вам, ну, действительно, мягко говоря, уже надоели. Ну, будем, да, по-свойски, я вас прекрасно понимаю. Но поддерживаем настроение. Рано или поздно у всех у нас обязательно случится отпуск, и мы приближаем его с помощью музыки Русского радио. Александр Шоу вместе с нами здесь.

самолюбование от Артура Пирожкова в эфире Русского радио. Ну, знаете, хорошо, если только минутка. Ну, парочку, да, про себя что-то такое хорошее сказать, а все остальное посвятить внимание то, что происходит прямо сейчас вокруг вас. А действительно сейчас вокруг вас, возможно, довольно-таки так красиво выглянуть просто в окно, посмотреть либо на городской пейзаж, либо, например, если находитесь где-то в дороге по матушке России катаетесь, то тем более тут не до зеркал, которые показывают вас в этих зеркалах. Посмотрите вокруг и слушайте Русское радио.

0: Интересно, почему парни задаются этим вопросом о том, что, что в этом такого, якобы быть одной. Группа «Градусы» в эфире Русского радио. Но вы попробуйте просто хотя бы раз оказаться в таком вот приятном и, как говорится, гордом одиночестве. Я думаю, что прелести сразу найдутся тут же. И сколько недочитанных книг, сколько недосмотренных фильмов, сколько несъеденного мороженого и пирожного у вас в холодильнике. Поэтому, если есть такая возможность хотя бы чуть-чуть отключиться от общества и просто предаться своим каким-то удовольствиям, вы знаете, просто не ограничивайте себя, включайте Русское радио и вперед. Здесь, кстати, музыкальное удовольствие тоже безграничное для вас, для одного или для одной, знаете, много всего найдется. А Дмитрий Колдун у нас впереди, Ирина Дубцова также ждем, ну и кое-что свеженькое. Угощайтесь.
1: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречка, да, на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
2: Театр вот экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Выворотность.
2: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально, нормально, нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворотность.
3: Пусть будет разворотность, стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Но вот здесь сначала соглашаешься на подобные условия, о которых только что пел Дмитрий Колдун в эфире Русского радио, а потом понимаешь, что правила-то у этой игры совершенно не прописаны, и что самое интересное, вот в таких забавах подобных либо оба проигрывают, либо оба выигрывают. Поэтому, ну как не согласиться, да? Все равно мы соглашаемся на такую забаву. Играть в любовь и вообще в жизнь в целом. Главное не вспоминать о плохом и двигаться только хорошим под музыку Русского радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. В утренние часы плюс 22, днем до 26 тепла и, возможно, небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Русское радио Ростов-на-Дону приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля 12.00. Станция Морская. Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио Ростов-на-Дону ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
3: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио большой страны.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время. Запрет на такие вылеты действовал с 14 июня. Теперь вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в страну могут осуществляться круглосуточно. При этом Минтранс и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Минюст

0: что нейросетевые технологии внедряются только при наличии эффекта для жителей и экономии бюджета. Среди ключевых решений – умные системы на спортивных объектах, контроль строительных площадок, мониторинг видеокамер во дворах. В медицине помощь искусственного интеллекта сокращает время диагностики вдвое. В образовании им пользуются свыше 6 тысяч педагогов. Единый учебник по географии появится в российских школах с 1 сентября 2028 года, заявили в Минпросвещении. В настоящее время совместно с Российским географическим обществом идет разработка учебного пособия. Большое внимание в материале будет уделено межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей и другими предметами. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
1: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приветствую вас всех в очередной раз за этот вечер. И уже, соответственно, приглашаю вас в эфир Русского радио принять самое непосредственное и активное участие. Пишите сообщения, рассказывайте, как у вас проходит сегодняшний вечер, какие события, какие люди драгоценные вокруг вас прямо сейчас находятся, почему вдруг вместе вы собрались, по какой причине. Все рассказывайте. 8-916-003-105-7. Можете отправить свои сообщения непосредственно в личку нам, в наши мессенджеры во все, либо оставляйте ваши приветы и поздравления для стола заказов Русского радио во ВКонтакте, можете зайти в Одноклассники, можете, опять же, зайти в Макс, наше официальное сообщество, и там в комментариях можно оставить все то, что необходимо мне конкретно прочитать в течение всего этого часа. Меня зовут Андрей Макеев, моя фотография есть уже прямо сейчас во всех соцсетях. Это и есть, напомню, пост для стола заказов, под которым нужно проявлять свою активность. Ну и если сердечки, лайки какие-то поставите, тоже буду благодарен вам. Ну а у нас Мари Краймбери открывает этот музыкальный час. Вместе с нами будет не скучно, будет весело. И, в общем, вот так вот начнем раскачивать дальше эфир Русского радио. Ну что, поехали, пишите сообщения, жду.
3: Я снова

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, конечно, пишите сообщения в Одноклассниках. Ждем от вас всякие приятности. И просто история о том, как вы проводите этот день. Ну, почему бы и нет? Это тоже какая-то приятность. Тем более, нам тут присылают и вместе с фотографиями, в том числе, о том, как люди в целом проводят время. В Одноклассниках можете прямо сейчас написать что-то подобное. Вот, например, нам такое сообщение прилетело. С вами Карел. Передай привет в Карелию, город Петрозаводск. Приветствую всех. Мы с дочерью Софией провели весь день вместе. Люблю ее. И здесь еще фотография, где, в общем, с дочкой обнимается. Очень теплая такая приятная фотка, знаете, просто приятно посмотреть. И я надеюсь, что именно так вы проводите время, вот свой выходной день, как минимум. А если есть возможность, то проведите всю жизнь, не отрываясь от своих близких, родных людей. Мужа Андрея Плюхина из Зеленограда. Не грустите, все будет обязательно хорошо, как гласит слоган русского радио «С любовью, Маша». Здесь самые главные слова она запомнила и запомнила, куда нужно писать сообщение. Напомню, в Одноклассниках всем вам рады, пишите.
0: Стол заказа русского радио. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Отдам долги в хорошие руки.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо, что слушает страна.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Дрожала ветка на ветру.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 8-916-003-105-7. Это номер нашего контакта, назовем это так. Если вы хотите написать во все наши мессенджеры, то, пожалуйста, пользуйтесь вот этими цифрами. 8-916-003-105-7. Можно в Максе прямо в личку отправить свое какое-то откровение, которым хотите поделиться в столе заказов русского радио. Ну, а я, соответственно, куда жди вас, прочитаю. Добрый вечер, русское радио, пришла с работы. Был насыщенный день сегодня, очень жаркий. Сейчас готовлю окрошку, жарю цукини. Слушаю русское радио. На улице у нас сегодня жарко. Это в Калининграде. Поставьте что-нибудь, чтобы было прохладно. Светлана, ну это, если бы я был установщик кондиционеров, ну, с удовольствием, конечно, пришел бы, поставил вам кондиционер, чтобы было прохладнее. А так, исключительно отключаю за музыку, а тут, скорее всего, какие-то другие... Другой какой-то эффект. Эффект приятно. Могу сделать так, чтобы вам было приятно. У нас NU впереди, у нас добро впереди, поэтому, ну, постараюсь сделать так, чтобы было всем от этого хорошо. Ну, вот еще, Русское радио, здравствуйте. Хочу поздравить моих девчонок, жену Леночку и доченьку Лизоньку с окончанием нашего отпуска. Отдохнули классно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, хорошо, что у вас находятся внятные, нормальные слова для того, чтобы описать происходящее вокруг вас жизнь в целом, и события, и, может быть, праздничные события, которых, и эти слова, которые можно прочитать здесь в эфире Русского радио. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. Это наш номер. В личку, пожалуйста, отправляйте все, что необходимо мне здесь в эфире озвучить. Не побоюсь этого слова. Хотя дал бы себе по губам за это слово. Коллектив детского сада номер 87 города Донецка просит вас порадовать музыкальным приветом заведующего сада Игоря Пузика и его заместителя Сергея Медведева, которые, не считаясь личным временем, буквально просто живут на работе. Побольше оптимизма, пожалуйста, им и улыбок тоже передайте. С помощью наших песен, с помощью нашей музыки, конечно же, будем стараться от всей души. Именинницу Евусю с днем рождения, ей 6 лет, город Егорьевск. Русское радио мы слушаем с 99 года, с тех пор, когда читались еще бумажные письма. Наше письмо было прочитано еще в то время. Надеюсь, что и сейчас будет все услышано. Елена, все прочитали. Умеете, вы знаете, вот так вот задеть за живое. Хочется посоревноваться с теми людьми, которые там в 99 году вам читали письма и вроде как, надеюсь, тоже попал в какую-то историю. Так, что у нас еще есть? Русское радио, привет. Осталось 4 дня на море. Крым, а именно Феодосия прекрасная, гостеприимная. Это Галина тут даже не просто пишет, а дразнится этим сообщением. И вот еще едем с мужем Евгением из свадебного путешествия из Джубги. Красота какая. С нами наш сын Михаил, моя крестная Наталья и Варвара. Всем привет и всех люблю. Это сообщение к нам пришло от Виктории. Пишите сообщение, почитаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Симпатичные фотографии присылают во все чаты русского радио. Присылают с вами слушатели, присылают своих детей, у которых сегодня день рождения. Это так приятно видеть вот эти искренние впечатления, искренние эмоции. К сожалению, не могу показать эти сообщения, потому что радио, да? Ну, а так было бы, мне кажется, еще таким дополнительным украшением к нашему столу заказов именно ваши вот эти фотографии, которые присылаете. Ну, а самое главное, конечно, это то, что вы пишете в стол заказов. 8-916-003-105-7. Пишите в личку. Привет всем, кто сегодня ночную смену. Марина из Южной Моравии написала нам это сообщение. Вам тоже, пожалуйста, не скучайте, не хворайте, работайте хорошо, чтобы вами руководитель гордился. Очень хочется поздравить сегодня Кристину, доченьку, день рождения. С днем рождения, дорогая, пусть твое счастье будет огромным размером с моря, пусть душа твоя всегда ощущает позитив и не знает зла, будь красивой, мечтай, стремись, добивайся. Желаю, чтобы все хотелки исполнялись, радость не покидала тебя, неурядицы обходили стороной. Всех благ тебе, успехов, больших шансов и высоких достижений. Мама Галина из Ивантеевки написала такое классное также сообщение. Слушаю Русское радио постоянно, на работе сейчас нахожусь. Можно передать привет всем работникам АВМ «Новая Тверь». Будьте аккуратнее на дороге, от эвакуаторщика Антона.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Забираю ваши сообщения. Давайте знакомиться уже на финишной прямой стола заказов из того, что у нас, с тем, что у нас уже есть здесь. А есть у нас очень много всего, что хочется прочитать. Самым родным, любимым брату Костику, Сергею Александровичу, Елене Васильевне. Всем хорошего настроения. Едем в деревню из Москвы. Осталось еще 4 часа. Подбодрить их хочется. Осталось совсем немного. Очень люблю ваша Ниночка. Ниночка будет бодрить всех целых 4 часа. Слушайте, здесь без музыки русского радио не обойтись, потому что что можно за 4 часа сделать? Ну, прожонглировать, ну, можно в слова поиграть, просто помолчать, посидеть, истории порассказывать. Ну, Нина, честно говоря, на вас большая надежда. Привет из Моздока в город Углич. Пусть никто не скучает, все будут счастливы, довольны, любимы и слушают русское радио, конечно же. Привет дальним родственникам от Евы. Очень ждем вас в гости. Еще хочу передать привет своей подруге. Когда друг у друга в гостях, всегда слушаем русское радио вместе. Она нам очень нравится. Спасибо за все и особенно за ваши шутки. Пока еще не шутил, но, видимо, придется, раз уже заранее спасибо. Но еще поздравить хочется Мишу с днем рождения. Да, поздравили, будем считать.
0: Стол заказов русского радио.
1: Привет моей маме поселку Таратино, Сергеев Посад, 15. И, наверное, уже больше ничего не успею прочитать. Спасибо большое всем, кто писал сообщение «100 заказов русского радио». Следующий будет в 2 часа ночи по Москве, не пропустите. Меня зовут Андрей Макеев, с вами не прощаюсь.

0: Реклама на русском.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Потерял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
6: Русское радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин внес в Госдуму законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта. Основная задача документа – ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий, заявили в правительстве. Законопроект также закрепляет права российских разработчиков на получение мер поддержки. И к другим темам. В Сочи завершился 7-й форум недвижимости движения, собравший больше 5000 участников. Главной темой обсуждения стало снижение спроса на жилье. 40% девелоперов не рассчитывают получить прибыль в этом году. Часть уже введенных в эксплуатацию квартир остается непроданной. Также участники форума отметили фактическое отсутствие новых сильных игроков на рынке. В Севастополе не стали закрывать детские лагеря по примеру Крыма. Детей примут на очередную смену.

0: испытывают 40% жителей страны от 27 лет до 60. Еще более настороженные россияне относятся к рекламным звонкам. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

Мне кажется, я знаю эти самые несколько слов, которые вот, независимо от обстоятельств, независимо от того, в каких моментах вы находитесь и с кем разговариваете, работают всегда. Это когда вас зовут, например, на море, или вообще сама мысль о том, что море сейчас волнуется где-то без вас и хочет туда отправиться. И вот пусть вот эти вот мысли и слова обязательно в ближайшем времени материализуются в вашем отпуске. Ну а нас море зовет прямо сейчас вместе с «Фабрикой» на русском. Оставайтесь.

0: тебе.
1: Ну, скажем так, нас объединяют не только танцы и взаимная уверенность друг в друге, но и, конечно же, симпатия к чувству юмора у вас к нашему, у нас к вашему. Мы действительно восхищаемся вашими талантами, и тем более уже есть для этого соответствующий повод, потому что очень-очень много желающих принять участие в нашей акции «Антоновка по-русски. Некислые шутки». И пора, собственно, вашему чувству юмора прозвучать на многомиллионную аудиторию Русского радио. Придумывайте какие-то острые, интересные афоризмы и изречения, проявляйте какую-то свою фантазию, присылайте обязательно их на сайт rusradio.ru. Ну и самые лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а их авторы обязательно получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки, с текстом того, что вы сами придумали. Я думаю, что это стоит того, чтобы постараться прямо сейчас. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Всем удачи!

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

где-то в рамках фантазии, которую только что мы услышали в песне Владимира Преснякова, в рамках таких обещаний. А если вдруг что-то вот такое случится, все сойдут с ума, я все равно остаюсь с тобой. Но при этом пусть все равно все остаются здоровы в своем уме, в добром здравии, и все, все будет хорошо, и все, все эти фантазии, которые появились в песне, ни в коем случае не проверяются на практике. Проверяйте свою любовь, просто чувствами доказывайте, что вы друг для друга самые родные, просто ежедневным каким-то вниманием, которое, от которого получать второй половинке всегда приятно. Ну и, конечно, под музыку русского радио проводите времени как можно больше. Гость из будущего вместе с нами.

0: новая песня на русском. Таня, не плачь, мир ведь не крутится
1: вокруг него. Всем привет, это группа Бис.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио. Ночи

0: Тихо, не разбудите его. Не разбудите.
1: А, нет, все, проснулся. Проснулся. Миша Набоков.
2: Привет, привет.
1: Я думал, он перед сном, перед ночной сменой хотя бы чуть-чуть полежит.
2: Вообще-то я спал, Андрей.
1: Я знаю.
2: Зачем? Ну а зачем разбудил?
1: Я видел даже.
2: У меня еще 17 минут до эфира. В чем дело, я не пойму.
1: Ты как Штирлиц, да? Можешь выспаться за 17 минут.
2: Конечно.
1: Ну, годы работы.
2: Годы практики.
1: Годы работы в ночной смене.
2: Слушай, вообще, я хотел бы ответить Максим на вот этой песне.
1: Она тебя, конечно, не спрашивала, но ответь.
2: Но я отвечу, да, по поводу лучшей ночи. Я скажу так, пока никто не жаловался, Андрей. Я, правда, не подожди, я не спрашивал никого, но и в то же время никто не жаловался. А вот по поводу лучшего утра, причем выходных, здесь уже есть однозначный ответ. И ты знаешь его, Андрей.
1: Конечно. С 9 до 11. Шоу вкрутую по-русски.
2: Вот, да.
1: Естественно. Здесь никто и не жаловался, и попробуйте пожаловаться, как
2: говорится. Потому что мы не принимаем другого.
1: Вот
2: других ответов.
1: Вот сейчас вот услышали вот эту минуточку, да, между нами с Мишей Набоком. Вот так, 2 часа в субботу.
2: Без перерыва.
1: С 9 до 11.
2: И выходных.
1: Красота, красота, красота.
2: Очень красиво, да.
1: Ну все, потренировались, можешь спать дальше, Миша. У тебя еще есть...
2: 15 минут, Андрей, есть большая просьба не орать. Можно такое, нет?
1: Это все претензии к группе «Рефлекс» прямо сейчас.
2: Музыку погромче, ты потише.
1: Да, хорошо, договорились.
2: Пока.
1: Пока-пока.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В России активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги туристов после покупки путевки. А как сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию туроператоров, аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей или авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести доплату. В итоге можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. До конца года на 44 перекрестках Ростова установят 166 датчиков движения для умных светофоров. О скором расширении интеллектуальной транспортной системы на пресс-конференции в Интерфаксе рассказала министр транспорта Алена Беликова. 70% опрошенных интернет-пользователей убеждены, что хорошо умеют различать контент, сгенерированный при помощи нейросети, и контент, созданный человеком вручную. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Наиболее скептично себя оценивает молодежь. Только 56% респондентов в возрасте до 30 лет считают, что могут отличать продукт искусственного интеллекта от живого творчества. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно у одной моей знакомой был день рождения. Я решил сделать ей сюрприз. Позвонил в организацию, где она работает. Говорю: «Здравствуйте, мне нужна любовь». И в ответ грустный женский голос мне такой говорит: «Вы знаете, мне тоже». Я спрашиваю: «Значит, ее сейчас нет, да? А где ее найти, любовь?» И женщина, тяжело вздохнув, ответила: «Хотела бы я знать».

Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна. Выше неба паруса.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, раз мы уж заговорили про детство, мы во дворе, помню, очень любили играть в прятки, и одного парня никак не могли найти. Вот везде просто обыскали, все, просто исчез человек. Потом выяснилось, что он, не попрощавшись с нами, просто пошел домой, а на следующий день переехал. Представляете, не видел его 10 лет, и было бы забавно, если бы при встрече он бы мне сказал: «А теперь ты водишь».

0: Реклама на русском.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Хотите проучить своего супруга? Тогда слушайте внимательно. Одна знакомая вызвала мужа на час собрать несколько шкафов, потому что супруг всегда говорит: «Я не привык работать руками, я работаю головой, дорогая». В общем, пришел мастер, все сделал, и после прихода этого мужа на час супруг принялся как сумасшедший все чинить. А почему? Да потому что мастером оказалась хрупкая девушка, представляете, которая расправилась со шкафами буквально за 2 минуты. Вот такая вот стыдоба.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: поделились одной хитростью. Сходили с супругой в дом свиданий, ну, иначе говоря, в почасовой отель. Взяли стандартный номер на час, а им больше и не надо, чтобы помыться. Потому что до включения горячей воды в их доме оставались еще несколько суток. Так что пользуйтесь и не благодарите.
1: Будем

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
1: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду.
0: Только лучше.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И прямо сейчас еще один полезный совет от моей подруги. Как сделать так, чтобы ваш телефон никто не смотрел? Рассказываю. Ехала она в метро и в какой-то момент краем глаза замечает, что какой-то парень неотрывно смотрит в ее экран. Она что сделала? Просто вбила в поиске, насколько чесотка заразна. Через 10 секунд парень встал и ушел в другой конец вагона. Не благодарите.
1: Это происходит с каждым однажды.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одна знакомая удаляла зуб, и хирург все время улыбался. После операции ей сказал: «А вы, кстати, девушка, не замужем?» Она подумала, что понравилось врачу, разумеется, ответила: «Нет, не замужем». И хирург такой максимально серьезно: «Ну так вы поторопитесь, а то ведь чем меньше зубов, тем труднее это будет сделать».

Люби. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня что у нас? День рождения зубной щетки и праздник выпускников. Ура! Давайте поздравим всех, кто сегодня выпускается откуда-либо. И сразу же можем спросить, а сколько же лет исполняется, интересно, зубной щетке? Спрашиваем у выпускников. Сколько? Знаете? Не знают. Не зачет, что вам сказать. Но единственное, как его можно сдать, просто написать «Стол заказов» на русском радио, передать привет своему ректору. И все, автоматически вы получаете диплом. Любой диплом классного настроения. Давайте так это назовем. Так, куда это все дело отправлять? Конечно же, в нашу официальную группу русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках. Там вы можете лицезреть лицо Миши Набокова. Просто отличник вылитый. Вот так выглядит отличник, друзья. Также еще пишите в наши мессенджеры, конечно же, по номеру 8-916-003-105.7. И согласитесь, ни одна вечеринка выпускников просто не может обойтись без группы «Руки вверх».

вместе слушаем «Стол заказов» на русском радио. Не стала петь Валерия, потому что это и так, друзья, понятно. Оренбург не спит. Сегодня, 26 июня, свой день рождения отмечает мама подруги Липова Рубцова Валентина. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья и финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов из Степной Пальмиры. Будет ли, помимо аплодисментов от наших статистов, музыкальный подарок от русского радио? На такие глупые вопросы мы не отвечаем.

Ну как же мы это любим? Как же мы это обожаем, друзья, слушать поздравления в столе заказов на Русском радио. Цитата, процитирую сообщение. Пожалуйста, поздравьте племяшу с днем рождения. Амза, желаю тебе крепкого здоровья, верных друзей и стабильного, внимания, кайфа от жизни. Так, почему умолкли аплодисменты? Продолжаем поздравления. Пусть кошелек всегда ломится от купюр. Все амбициозные планы легко реализуются, а удача идет за тобой по пятам. Будь счастлив, бро, бери от жизни максимум. Амет из Ташкента. Ну, если, друзья, уж прозвучала фраза «стабильный кайф», согласитесь, мы просто обязаны послушать группу «Гости из будущего», ведь они в этом толк знают.

Всем Алешенькам, Аленушкам, ну и, конечно же, отдельно хорошеньким. Большой привет от Русского радио. Это «Стол заказов». Меня зовут Миша Набоков. И отдельно, прямо вот обособленно, самой хорошенькой неженец Ирине Михайловне. Коллеги, мы поздравляем с днем рождения от всех коллег и от всех сотрудников Русского радио в полном составе. Аплодисменты. Так, что мы желаем мне, Ирине Михайловне? Здоровья, внимания, добра, любви, счастья. Коллеги бывшей товарной железнодорожной станции «Арсеньев» присоединяются. Весь Приморский край сейчас делает вот так. У-ху-ху-ух! И аплодирует стоя. Так, процитирую сообщение. Нужна помощь и совет. Мне в 5 утра нужно разбудить жену на работу. Но, не будить нельзя, а будить опасно. Вот такая вот невыполнимая миссия, написал Сергей из Ставрополя. Ну, к счастью, Сергей, у нас есть подробная музыкальная инструкция, как правильно нужно будить жену на работу. Записываем.

Про кого же, про что же эта песня «Отпетых мошенников»? Ну, конечно же, про стол заказов на русском радио. Его все любят. Абсолютно. И вот в качестве доказательства нам написала сама Любовь. Любовь передает привет своим девчонкам, которые работают на почте в Кургане. Сегодня у них ночная смена. Девчонки, веселее мы с вами! Процитирую еще одно сообщение. У нас есть предложение службы развития и капитального строительства в лице дружного кабинета. Вручает диплом классного настроения коллеге Танечке Романчук и провожает ее в отпуск, собственно. А также всем привет и легкой пятницы. Тем временем Танечка уже зажигает под Николая Баскова. Танечка, не отвлекаемся, продолжаем.

уже не щадят своих рук наши статисты, а все почему-то. Потому что сегодня день рождения сразу двух замечательных людей. Так получилось, что праздник у них один на двоих. Семью Перемяковых, Ирину и Андрея из Заволжья. Мы поздравляем с днем рождения. Огромного счастья, здоровья вам и вашим близким. С уважением, Елена Мельникова и вся команда Русского радио, конечно же, тоже. Мы присоединяемся полностью. И поскольку у нас сразу два дня рождения, певцов тоже будет два в одном. Дима и Билан.

0: так просто.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

В какой части узнать, что же прилетело в стол заказов на Русском радио официальное сообщество в Одноклассниках? Это вообще счастье невероятное. Друзья, давайте узнавать скорее. Цитата, процитирую сообщение. Пожелайте находки, поздравьте, получается, да, находку с долгожданной пятницей. Пожелайте восхитительного настроения, здоровья крепкого, счастья безграничного, благополучия, исполнения всех желаний, любви, взаимной удачи, успехов и всего самого-самого наилучшего. Это все Сафронов Дмитрий. Всего и всем пожелал. Молодец. Марина поздравляет племянницу Оксану с юбилеем свадьбы. Все, да? Вот так скромненько, но со вкусом. И на это торжество мы тоже скромненько пригласим Кристину Орбакайте, Бурито и группу «Сливки».

0: приятными пока все. Я Миша Набоков. С удовольствием остаюсь вместе с вами здесь, на Русском радио. И прямо сейчас небольшой тест. Как понять, что ты уже взрослый человек? Как? Очень просто. Должна наступить пятница. И вот радость от пятницы больше, чем от дня рождения. Все, значит, ты взрослый. Не больше, так же, значит, получается, вы подросток.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.